0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: На Урале 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Доброе утро, друзья! Вас приветствует вновь Настя Центр. Уже второе утро мы проводим вместе, но сегодня день особенный. Сегодня мы встречаем и открываем новую рабочую неделю. В этот понедельник, конечно, хотелось бы пробудиться уже с более таким, знаете, серьезным настроем, с каким-то даже таким более спортивным интересом, как это принято говорить. Ну, чтобы мы ворвались в эту рабочую неделю с утра с хорошими силами, с ярким настроением, начали выполнять все на 100%. Идеально, классно, круто и быстро. Ну а сделаем это, естественно, под лучшую музыку, звучащую в эфире «Радио Хит».
1: Смотри.

0: «Говорит». Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: 2000 проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Самое время ознакомиться с погодой. В городе Орске сейчас плюс 21, днем ожидается плюс 31 градус, в городе Оренбурге плюс 22, днем плюс 31, в Кондыке и Медногорске плюс 16, сейчас днем до плюс 30 градусов, и в Ясном плюс 18, а днем до плюс 31. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: говорить, понедельник день тяжелый, но все эти мифы мы стараемся развеять и не забывать о том, что поддержка от самых родных и близких – это самое важное, что есть у нас. Ну, бывает такое, знаешь, проснешься не с той ноги, и день как будто бы начинается, ну, вообще не так. Все валится из рук, но мы на это внимания не обращаем. Мы тут же видим такую ситуацию, значит, у своего родного человека, и тут же начинаем его поддерживать, говорить ему слова какие-то приятные, чтобы он, ну, расцвел, как это говорится, и принялся за работу. И тогда точно все у него получится. Так же, как и вам, друзья. Если вдруг нужна помощь или поддержка, не стесняйтесь о ней просить и говорить, что вам сейчас тяжело. И уверена, что многие придут вам на помощь и протянут эту руку, которой так не хватает рядом иногда. Так что мы тоже будем протягивать вам руки и ноги, и все, что можно и нельзя. Главное, чтобы вы были вместе с нами и наслаждались музыкой в эфире Радио Хит.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8 3537 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Цены всюду мониторю и зашел в яблочный спас. Техники есть здесь раз в море и доступно все для нас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.
1: Хит. На все времена.

Никакие приветы мы не можем оставить без внимания, поэтому ночные сообщения, которые нам писались и в 12 часов, и в 2, и в 3 часа ночи, мы обязательно зачитываем. Здесь нам Носова Александра написала: «Передаю привет своей маме, я ее очень сильно люблю. Очень приятно, очень здорово, в любви признаваться нужно, друзья, не стесняясь этого в открытую. Пусть все знают, что вы можете проявлять такое замечательное чувство, как любовь». А также нам Хэппи Папа здесь написала: «Любимая Ниночка, ты самая-самая лучшая девушка на свете». Михаил Юрьевич пишет: «Ой, благодарим вас. Большое спасибо за сообщение, за то, что уделили время нашей драгоценной волне, что поделились эмоциями. Ждем еще больше ваших сообщений». Конечно же, телеграммы Макс 8922-878-2929 и портал смотри.радио с категорией 12+. Смотри.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями – 2199 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас расскажу о погоде. В Орске плюс 22, днем плюс 31 градус. В городе Оренбурге плюс 23, днем до плюс 30 градусов. В Ковандыке и Медногорске плюс 20, днем плюс 30 ожидается. В Ясном сейчас плюс 22, днем плюс 31. А также на всех территориях ожидаются осадки в виде дождя. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Далее. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске улицу Спортивную в Советском районе сделают двухсторонним. Изменения вступят в силу в августе от улицы Шелухина до вокзального шоссе. Проект утвержден, идет подготовка документации. Новая схема сократит сквозной поток через дворы. В прошлом году в оздоровительных лагерях Оренбургской области каникулы провели 65 тысяч детей. Организацию безопасности отдыха обеспечивали свыше 10 тысяч сотрудников. Среди них 59 педагогов, 13 вожатых и 4 медицинских работников, что позволило сделать детский отдых комфортным и безопасным. В России стало технически невозможным похищать данные банковских карт с помощью накладных считывающих устройств на банкоматах. Речь идет о так называемом скимминге и шимминге, способах, при которых мошенники пытались считывать данные с магнитной полосы или чипа карты. Ведомстве пояснили, что такие схемы потеряли актуальность после перехода на карты со вторичными чипами и распространения бесконтактных банкоматов, где карту не нужно вставлять в устройство. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 99 копеек, 100 тенге 16 рублей 31 копейка, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Дзентр сегодня проводит утро вместе с вами. Пробуждаемся, заряжаемся только на лучшее настроение, на позитив, ну и на новую рабочую неделю. С понедельником вас, друзья. Вообще принято говорить, что понедельник день тяжелый, но мы сделаем все возможное, чтобы он пролетел быстро, незаметно, легко, просто. И будем стараться выполнять все возможные планы, ну и наслаждаться жизнью и моментом уже сейчас, естественно, с любимой музыкой. Впереди, кстати, у нас много интересных рубрик. Здесь рубрика «Хит Холидей», в которой расскажем, какие сегодня праздники отмечаются. Далее погода и гороскоп в середине часа. Смотри, радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Прямо сейчас расскажу, какие праздники отмечаются сегодня, 6 июля, в этот понедельник, Всемирный день поцелуя, друзья. 20 лет этому событию, так что целуйте своих родных и близких. Но главное не переборщить, чтобы они от вас не сбегали никуда. Всемирный день кардиолога отмечается 26 лет этому празднику. Всех причастных мы поздравляем. День сплетения венков сегодня, а также сегодня из интересного что? День финансовой службы МВД Российской Федерации, 108 лет этому празднику, также причастных поздравляем. День жареной курицы отмечается, день посадки деревьев, день чехла от зонта, такой тоже есть. День медицинского работника в других странах отмечается, а также сегодня именины, друзья. Они у Антона, Артемия, Германа, Алексея, Петра и Александра. Причастных поздравляем и двигаемся вперед, справляя эти замечательные события вместе с музыкой от Радио Хит. И не забываем, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru.
0: Реклама.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки Aroma Drop 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство Санита 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: 156.ru. Бесплатно размещается. Читайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Прямо сейчас расскажу о погоде. В Орске плюс 23, днем ожидается плюс 31 градус. В Оренбурге плюс 23, днем плюс 30. В Кувандыке и Медногорске плюс 20, днем до плюс 30 градусов. В Ясном сейчас плюс 23, днем ожидается плюс 31. А также на всех территориях ожидаются осадки в виде дождя. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
9: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
7: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Советский район суд Орска подан иск от сотрудников пункта выдачи заказов маркетплейса. Они требуют защитить персональные данные, честь и деловую репутацию, а также компенсацию морального вреда. В марте 2026 года клиентка снимала происходящее в ПВЗ на видео, несмотря на просьбы сотрудников прекратить запись. Женщина также оскорбляла сотрудников. Позже записи появились в интернете с материалами о грубом отношении и использовании ненормативной лексики. Истцы просят признать незаконное использование данных, обязать разместить опровержение и взыскать 200 тысяч рублей компенсации. Дело назначено на 20 июля 2026 года. Сотрудники полиции Илецкого района устанавливают обстоятельства ДТП с пострадавшими, произошедшего на 45-м километре автодороги Новосергеевка-Илек. Об этом сообщает УМВД по региону. По предварительным данным госавтоинспекции, 31-летний водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением и совершил наезд на дорожный знак. После этого машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП водитель автомобиля и 30-летний пассажир получили различные травмы и госпитализированы. Некачественное топливо может привести к проблемам в работе автомобиля. После заправки плохим бензином машина может терять мощность, двигатель начинает работать нестабильно, а при разгоне появляются рывки. Кроме того, может вырасти расход топлива и возникнуть сложности с запуском двигателя. Специалисты отмечают, что последствия не всегда появляются сразу. Некоторые детали могут изнашиваться быстрее обычного. При появлении таких признаков водителям советуют прекратить эксплуатацию автомобиля и обратиться на диагностику. Также рекомендуется сохранить чеки с АЗС, поскольку они могут понадобиться при разбирательстве и обращении за компенсацией. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 99 копеек, 100 тенге 16 рублей 31 копейка, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Каждый новый день, конечно же, лучше начинать с полезностей, с приятностей. Хотя, знаете, мы это сейчас более подробно узнаем в рубрике «Гороскоп». Ну, в общем, чтобы все планы сложились как нужно, узнаем, что нам советуют звезды на сегодня.
2: Овен.
1: То, что вы считали сугубо конфиденциальной информацией, на поверку окажется секретом. Не ставьте себя в глупое положение, делая из нее большую тайну.
2: Телец.
1: Можете расслабиться. На сегодняшний день вы сделали все от вас зависящее. Тем самым вы вполне заслужили право получить определенное вознаграждение за труды, о чем не лишне будет тактично напомнить.
2: Близнецы.
1: Так трудно сохранять терпение, находясь на пороге больших и очень важных для вас событий. Тем не менее, придется в противном случае, вы рискуете помешать им произойти.
2: Рак.
1: Вы можете столкнуться с такой проблемой, как жуткие цейтнот. Постарайтесь пожестче распланировать день и как можно четче этого плана придерживаться. Лирические отступления сегодня не приветствуются.
2: Лев.
1: Будьте честны с самим собой, особенно в оценке собственных человеческих качеств и возможностей. Это поможет разобраться в вопросе, который, оставаясь нерешенным, с удовольствием вас замучает.
2: Дева.
1: Будьте предельно осторожны, особенно если посчастливится столкнуться с чем-то после вами невиданным. Постарайтесь не делать резких движений и не принимать неожиданных решений.
2: Весы.
1: Вам стоит посетить какое-нибудь многолюдное и желательно нескучное место. Проведя день в гордом одиночестве, вы лишите себя и других великолепного развлечения.
2: Скорпион.
1: Как никогда стоит быть любезным и раздаривать ослепительные улыбки направо и налево. Попробуйте, вдруг у вас это получится.
2: Стрелец.
1: Удачный день для завершения долговременных проектов. Если не сегодня, то в самом ближайшем будущем. В то же время начинать что-то новое пока точно не стоит.
2: Козерог.
1: Если вы не торопитесь, вы можете упустить очень неплохой шанс. Фортуна не терпит нерешительности.
2: Водолей.
1: Если не можете позволить себе роскоши провести день в путешествии, постарайтесь хоть на пару часов сменить обстановку. Душа ваша нынче будет сгорать от жажды новых впечатлений.
2: Рыбы.
1: День может показаться вам скучным, однако отсутствие новостей само по себе является хорошей новостью. Хоть отдохнете самую малость. Всем знакам зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 20.

0: Ну что, друзья, мы с вами делимся эмоциями, настроением. Естественно, мы только за позитив, только за хорошее настроение, за музыку и за то, чтобы понедельник прошел незаметно, ярко и легко. Ведь я уже который раз говорю, что понедельник день тяжелый, но этот миф мы развеем обязательно. Сделаем все возможное, чтобы вы улыбнулись, потянулись с самого раннего утра и с улыбкой мчали на работу, совершать что-то интересное, новое и какие-то открытия для себя вот новые создавать. Ну и, естественно, делиться о них никогда не поздно. Рассказывайте нам. Телеграммы Макс 8922-878-2929, портал smotri.radio с категорией в 12+. И наш студийный номер 21137, код города 3537. Ожидаем тебя уже сейчас, так что не скупись на добрые слова. Пожелай их коллегам, родным, близким, друзьям, своей второй половинке. Все это приветствуется и будет зачитано уже в следующем часе.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
2: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит.
7: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Пришло время рассказать немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 24 градуса, днем ожидается плюс 31. В городе Оренбурге плюс 25, днем до плюс 30. В Кувандыке и Медногорске плюс 23, днем также плюс 30 градусов. В Ясном уже 25 градусов со знаком плюс, днем ожидается плюс 31. А также на некоторых территориях ожидаются осадки в виде дождя. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
9: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.

Слушай, чувствуй, смотри.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске врачи все чаще помогают детям с травмами от катания на велосипедах и самокатах. Чаще всего обращаются с ушибами и травмами коленей из-за падения. Электросамокаты особенно опасны из-за высокой скорости. Недавно ребенок на самокате попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе. Для снижения риска травм врачи рекомендуют использовать защиту, выбирать безопасные места, соблюдать правила дорожного движения и не кататься вдвоем на одном самокате. Родителям советуют показывать пример безопасного поведения. В Оренбургской области каждый второй работающий регулярно перерабатывает. Только 32% укладываются в стандартный график. Переработки в среднем увеличивают рабочее время на 26% в месяц, чаще всего на 11-25%. Молодые специалисты до 35 лет перерабатывают чаще, чем старше поколение. 45% старше 45 лет. Сотрудники с зарплатой от 150 тысяч рублей перерабатывают чаще, чем те, кто получает до 100 тысяч рублей. Больше всего перерабатывают медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели. Меньше всего операторы колл-центров, программисты, секретари и дизайнеры. Минобороны России заявила, что украинская сторона отказалась от предложенной гуманитарной паузы в Константиновке. По данным ведомства, Россия предлагала 6 июля с полудня до 6 часов вечера прекратить обстрелы города, чтобы провести передачу тел погибших украинских военнослужащих. В министерстве также сообщили, что освещать эту акцию планировали журналисты более чем из 20 стран. Ранее российская сторона предложила передать тела погибших в рамках гуманитарной операции. Напомню, Константиновка перешла под контроль российских войск. Владимир Путин назвал ее взятие важным этапом в ходе боевых действий в районе Краматорска и Славянска. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 99 копеек, 100 тенге 16 рублей 31 копейка, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Доброе утро всем нашим дорогим слушателям. Уже 9 утра на наших студийных, а если быть точной, 9.06. Мы постепенно пробуждаемся, просыпаемся, движемся на работу, навстречу новым приключениям. Да и вообще, начало недели звучит как чего-то, начало чего-то нового, необычного и интересного. Обычно все обещают себе начать что-то с понедельника, заняться спортом, открыть свое дело и все в этом духе. Вот сегодня именно тот день, поэтому я желаю вам успехов в начинаниях, открытиях, ну и, разумеется, буду сопровождать все это самой лучшей музыкой, звучащей на любимой волне в эфире «Радио Хит».

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Вас, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 26, днем ожидается плюс 31, в Оренбурге плюс 25, днем плюс 30, в Кондыке и Медногорске плюс 23, днем плюс 30 градусов, в Ясном сейчас плюс 25, днем ожидается плюс 31. На некоторых территориях ожидаются осадки в виде дождя. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей. За килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске Советский районный суд оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей за публичную дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Нарушение выявили активисты кибердружины через мониторинг соцсетей. Мужчина, ранее несудимый, 1958 года рождения, оставил оскорбительный комментарий в мае 2024 года. В суде он признал вину и раскаялся. На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Будьте бдительны, телефон спасения 112. Внимание, в аэропорту Оренбурга введены временные ограничения, действует план «Ковер». В целях безопасности воздушная гавань сейчас не принимает и не отправляет самолеты. Также в регионе возможны перебои со связью, вплоть до ее полного отсутствия, сообщили власти. В Крыму увеличивается число заправок, где топливо можно купить для личных автомобилей. Сегодня бензин будут продавать на 112 АЗС региона. Об этом сообщили министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. Ранее власти заявляли, что топливо начнет поступать в свободную продажу примерно на 50 сетевых заправках. Сейчас число таких АЗС выросло. При этом в регионе пока сохраняется ограничение на отпуск топлива. Один водитель может заправить до 20 литров бензина в сутки. Власти продолжают работу по нормализации поставок топлива на полуостров. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 99 копеек, 100 тенге 16 рублей 31 копейка, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем, но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: Блиц-заправка.
1: Но знающие люди уже звонят, ведь они хотят получить бензин. Сейчас такой драгоценный, да, подарок был бы. Ну и, естественно, мы будем, давайте сегодня трубочку поднимать. Ну, давайте от третьего дозвонившегося. Алло, здравствуйте.
2: Да, доброе утро.
1: Как вас зовут?
2: Андрюха.
1: Андрюха, привет. Как дела, Андрюх?
2: Да, все супер.
1: Так, с приветами к нам.
2: Блиц-заправку пришел.
1: Так, давай, поиграем с тобой. Ну смотри, у нас здесь, как всегда, 5 вопросов с 2 вариантами ответа. За каждый правильный ответ дарим 4 литра бензина. Готов?
2: Да, готов, поехали.
1: Это все нужно будет сделать за 45 секунд. Время у нас тоже готово, и мы начинаем. Какое устройство в трансмиссии автомобиля позволяет колесам ведущей оси вращаться с разной скоростью при прохождении поворота? Дифференциал или карданный вал?
2: Второй вариант.
1: Второй. Что означает желтый мигающий сигнал светофора? Перекресток нерегулируемый, действует правило помехи справа, или светофор временно переведен в режим желтого мигания, перекресток считается нерегулируемым?
2: Первый вариант.
1: Первый. В какой стране находится штаб-квартира и основные производственные мощности компании Ferrari? Германия или Италия?
2: Италия.
1: Так, что измеряет тахометр на приборной панели? Скорость автомобиля или обороты двигателя?
2: Скорость автомобиля.
1: И какой механизм меняет передачи в машине с автоматической коробкой? Гидротрансформатор или сцепление?
2: Сцепление.
1: Сцепление. Так, хорошо. Ответили на вопросы. Теперь осталось проверить, сколько у нас правильных. Сегодня у нас один правильный ответ, и 4 литра достается тебе. Мы тебя поздравляем, естественно. Здесь желаем всего самого прекрасного, наилучшего. Аплодисменты дарим. Молодец. Так, смотри, на какой мы ответили верно? Мы ответили верно на штаб-квартиры, основные производственные мощности компании Ferrari. Здесь действительно Италия. Ну, давай, делись своими эмоциями.
2: Так, всем желаю хорошего дня и прекрасного рабочего дня, и всем прекрасного настроения.
1: Спасибо большое, Андрюх, не клади трубку, расскажу, как забрать свой подарок. Друзья, я же вам напоминаю, что мы с вами продолжаем наслаждаться моментом. Еще не один розыгрыш у нас будет здесь в эфире, так что предлагаю тебе подключиться, дождаться. Билетики еще разыграем кое-куда, но это расскажу чуточку позже. А пока двигаемся вперед. У нас музыка впереди, естественно, много интересного. Вот на этом мы и закончим.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Блиц-заправка.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
1: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки Aromadrop 2 в 1, 1 литр 189 рублей. Или чистящее средство Санита 500 мл 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас расскажу немного о погоде в городе Орске. Сейчас уже плюс 27 градусов, днем до плюс 31. В городе Оренбурге также плюс 27, днем плюс 31. В Кувандыке и Медногорске плюс 27, днем ожидается плюс 30 градусов. В Ясном сейчас плюс 28, днем плюс 32. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: на Урале 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске врачи все чаще помогают детям с травмами от катания на велосипедах и самокатах. Чаще всего обращаются с ушибами и травмами колени из-за падения. Электросамокаты особенно опасны из-за высокой скорости. Недавно ребенок на самокате попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе. Для снижения риска травм врачи рекомендуют использовать защиту, выбирать безопасные места, соблюдать правила дорожного движения и не кататься вдвоем на одном самокате. Родителям советуют показывать пример безопасного поведения. В Оренбургской области каждый второй работающий регулярно перерабатывает. Только 32% укладываются в стандартный график. Переработки в среднем увеличивают рабочее время на 26% в месяц, чаще всего на 11-25%. Молодые специалисты до 35 лет перерабатывают чаще, чем старшее поколение. 45% старше 45 лет. Сотрудники с зарплатой от 150 тысяч рублей перерабатывают чаще, чем те, кто получает до 100 тысяч рублей. Больше всего перерабатывают медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели. Меньше всего операторы колл-центров, программисты, секретари и дизайнеры. Минобороны России заявила, что украинская сторона отказалась от предложенной гуманитарной паузы в Константиновке. По данным ведомства, Россия предлагала 6 июля с полудня до 6 часов вечера прекратить обстрелы города, чтобы провести передачу тел погибших украинских военнослужащих. В министерстве также сообщили, что освещать эту акцию планировали журналисты более чем из 20 стран. Ранее российская сторона предложила передать тела погибших в рамках гуманитарной операции. Напомню, Константиновка перешла под контроль российских войск. Владимир Путин назвал ее взятие важным этапом в ходе боевых действий в районе Краматорска и Славянска. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 99 копеек, 100 тенге 16 рублей 31 копейка, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Доброе утро, дорогие слушатели. Рада приветствовать вас на самой любимой волне. Естественно, в эфире Радио Хит, так что подключаемся уже сейчас, делаем громче и настраиваемся на позитив. Почему? Потому что иначе и быть не может. У нас впереди много интересного, много полезного. Например, рубрика «Хит холит» и буквально через пару минут, где я расскажу тебе, какие события отмечают сегодня. Ну и, естественно, в середине часа обязательно расскажу тебе о гороскопе, а точнее о том, что интересного и любопытного для нас подготовили звезды на сегодня, а именно 6 июля. Так что оставайся и не пропусти. Смотри.

0: красивые фотографии. Кстати, можно памятные тоже с ними сделать. День жареной курицы отмечается, день учителя в других странах, также день посадки деревьев, день чехла от зонта отмечается, день матери тоже в других странах сегодня, праздник лета и поэзии, день героев, а также сегодня день, точнее, именины у многих людей, а именно у Антона, Артемия, Германа, Алексея, Петра и Александра. Мы причастных также поздравляем. Ну и сегодня дожидаемся вечера, чтобы отметить все эти праздники и события. Ну а если вы не нашли подходящих, то можно создать праздник себе, вот несмотря на какие-то там даты и так далее. Просто собраться с близкими, встретить эту неделю правильно, может быть, пожарить какое-нибудь вкусное мясо, поехать на речку. Тем более, что, кстати, вечером это возможно сделать после 6 часов. Уверена, что погода еще нам позволит согреться с свои косточки и пожариться на солнышке. Поэтому давайте, рассказывайте о планах, пишите там свои сообщения. Мы же продолжим двигаться дальше с таким же ярким настроением. Ну и напомним, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно, покупай.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: сейчас!
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Прямо сейчас расскажу о том, что интересного подготовили звезды в нашем гороскопе на сегодняшний день, а именно на 6 июля.
2: Овен.
1: То, что вы считали сугубо конфиденциальной информацией, на поверку окажется секретом. Не ставьте себя в глупое положение, делая из нее большую тайну.
2: Телец.
1: Можете расслабиться, на сегодняшний день вы сделали все от вас зависящее. Тем самым вы вполне заслужили право получить определенное вознаграждение за труды, о чем не лишне будет тактично напомнить.
2: Близнецы.
1: Так трудно сохранять терпение, находясь на пороге больших и очень важных для вас событий. Тем не менее придется, в противном случае вы рискуете помешать им произойти.
2: Рак.
1: Вы можете столкнуться с такой проблемой, как жуткий цейтнот. Постарайтесь пожестче распланировать день и как можно четче этого плана придерживаться. Лирические отступления сегодня не приветствуются.
2: Лев.
1: Будьте честны с самим собой, особенно в оценке собственных человеческих качеств и возможностей. Это поможет разобраться в вопросе, который, оставаясь нерешенным, с удовольствием вас замучает.
2: Дева.
1: Будьте сегодня предельно осторожны, особенно если посчастливится столкнуться с чем-то, но вами невиданным. Постарайтесь не делать резких движений и не принимать неожиданных решений.
2: Весы.
1: Вам стоит посетить какое-нибудь многолюдное и, желательно, нескучное место. Проведя этот день в гордом одиночестве, вы лишите себя и других великолепного развлечения.
2: Скорпион.
1: Как никогда стоит быть любезным и раздаривать ослепительные улыбки направо и налево. Попробуйте, вдруг у вас это получится.
2: Стрелец.
1: Удачный день для завершения долговременных проектов. Если не сегодня, то в самом ближайшем будущем. В то же время начинать что-то новое пока не стоит.
2: Козерог.
1: Если вы не поторопитесь, вы можете упустить очень неплохой шанс. Фортуна не терпит нерешительности.
2: Водолей.
1: Если не можете позволить себе роскоши провести день в путешествии, постарайтесь хоть на пару часов сменить обстановку. Душа ваша нынче будет сгорать от жажды новых впечатлений.
2: Рыбы.
1: День может показаться вам скучным, однако отсутствие новостей само по себе является хорошей новостью. Хоть отдохнете малость. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом igne.com.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
2: Семья – это теплое чувство, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98-156.ру.
3: Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Хит. На все времена.

0: Яркое настроение, это, конечно, не лишнее, особенно в этот понедельник. Мы проснулись, потянулись, побежали все на работу, конечно, и хочется как-то больше позитива, что ли, в этот день и в это утро. Вот нам, например, написали сейчас: «Люблю свою булочку в ясном пекло». Вот такое милое сообщение. Вы там берегите свою булочку, чтобы она сильно не перегрелась на солнце, а то все-таки жар такой, и вообще булочка может пригореть. Так что осторожно, берегите ее. Ну и спасибо за признание в любви. Это очень приятно, что вы здесь нам пишете и говорите о таких сокровенных чувствах. Здесь Сергей Иванович нам написал: «Добрый день, Камчатка, хорошие дела у нас и классное настроение». Спасибо вам большое, Сергей Иванович. Ну и мне тоже доброго утра и радости, веселья пожелал. Очень это ценно, это все, конечно, взаимно. Будем продолжать мы теперь вам дарить яркие эмоции. Ну и, естественно, куда ж без музыки. Замечательный, теплый, летний и такой приятный.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. ООО «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: котлами в газовик.
1: Макс!
0: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: далее. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Водителя грузовой «Газели», пострадавшего в серьезном ДТП на второй Садовой, спасти не удалось. Мужчина скончался в реанимации. Об этом сообщили в Орской госавтоинспекции. Напомним, в Орске после мощного столкновения с маршруткой грузовая «Газель» вылетела с дороги и перевернулась. За медицинской помощью обратились сразу 4 пострадавших пассажира маршрутного такси, а водителя «Газели» сразу госпитализировали с места происшествия. В Оренбурге будут судить 47-летнюю местную жительницу, которую обвиняют в убийстве супруга. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура Дзержинского района. По версии следствия, все произошло в апреле 2026 года в квартире на улице Волгоградской. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и поссорилась с мужем. В ходе конфликта она взяла нож и нанесла мужчине не менее 2 ударов в область головы и грудной клетки. От полученных ранений и массивной кровопотери потерпевший скончался. Женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В России для супругов, проживших в браке 50 лет и более, следует ввести единую федеральную выплату. Такое обращение на имя главы Минтруда Российской Федерации Антона Котякова направила председатель Совета матерей, депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Буцкая предложила выплачивать 20 тысяч рублей с последующей индексацией или сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам. Депутат отметила, что в отдельных регионах России такие меры уже действуют. По мнению Буцкой, это способствует укреплению института семьи, повышению общественного признания длительного брака и формированию единого подхода к поддержке семейных ценностей. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 99 копеек, 100 тенге 16 рублей 31 копейка, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

как-то быстро пролетает наше утро, уже 11.05 на студийной, даже и глазом не успели моргнуть, как обеденный перерыв совсем скоро настанет. Но об этом поговорим чуточку позже, пока у нас впереди множество хороших треков, пока еще пробуждаемся, кто-то только просыпается, делаем зарядку, ну и, естественно, двигаемся навстречу этому прекрасному дню, слушаем музыку от Радио Хит и не забываем, что у нас для вас приятные подарки тоже присутствуют. Один из них уже разыграли, именно «Бензин», теперь вот кое-что другое, два билетика кое-куда. Ну, в общем, загадочная я и загадочно пытаюсь вас заинтересовать. Так что подключайтесь и ожидайте.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».

0: Фаворит. Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: с вами, друзья, продолжаем наслаждаться моментом и музыкой, и не только этим, а еще и подарками, которые можно получить в эфире Радио Хит. Ваша задача только дозвониться прямо сейчас, 21-103-7, код города 3537, для того, чтобы получить два билета, конечно, для того, чтобы сходить в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. Так что прямо сейчас до нас нужно дозвониться, и вот кто будет этим счастливчиком, сейчас узнаем. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Михаил.
0: Михаил, очень приятно. Михаил, хотите в парк наш сходить?
1: Ну, дети по-любому хотят.
0: Так, ну здорово. Но у вас есть возможность это сделать. Здесь, смотрите, у нас какие правила. В общем, ваша задача за 45 секунд назвать 10 слов на определенную тематику. Какая тематика сегодня? Ну, вот решила я, что у нас, во-первых, год семьи, да и вообще сезон у нас такой. Давайте-ка сегодня поговорим на тему свадьбы. Вот ваша задача на свадебную тематику назвать нам 10 слов за 45 секунд. Если вы готовы, то можем начинать.
1: Да, готово.
0: Тогда время пошло. Давайте, Михаил.
1: Кольца, выкуп, фата, платье, свидетель, жених, невеста, конкурсы, тамада, гости.
0: Ну, 10 есть. Еще какие-то есть? Ну, просто так, чисто для большого количества слов.
1: Панское вино.
0: Так, хорошо. Ну, молодец, Михаил, вообще здорово. Ну, алкоголь, если что, вредит нашему здоровью, но все-таки да. Вы прям молодец. 10 слов назвали, успели за 45 секунд, даже раньше, там, по-моему, секунд за 20 вы это все накидали нам здесь. Ну, молодец. Я вас поздравляю, Михаил. Два билета для вас, для ваших деток. Все это, конечно, в студию подаваем. Ну, давайте приветы родным и близким в честь выигрыша. Может быть, кстати, деткам как раз.
1: Ну, привет передаю всему городу Орску, всем, кто меня узнал. Вам огромный привет, всему коллективу «Смотри радио». Ну и всем хорошего настроения и хорошей жаркой погоды.
0: Ой, спасибо вам большое. Трубочку, пожалуйста, не кладите. Я вам сейчас за эфиром расскажу, как забрать свой приз. Друзья, ну а вам на правах рекламы рассказываю, что отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето началось, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много интересного. Режим работы парка: понедельник с 16 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+. Двигаемся с вами дальше. Ну и, естественно, продолжаем слушать самую лучшую музыку, звучащую в эфире Радио Хит.
2: Сделай громче. Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
1: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
5: Телефон рекламной службы 20.

продолжаем делиться настроением и музыкой, звучащей в эфире «Радио Хит». Ваши приветы будут приниматься сегодня весь день до самого окончания, ну, естественно, до 11 часов ночи. Так что обязательно подключайтесь к нам, пишите свои приветы. Всем передаю привет, особенно любимой маме. Приятное сообщение. Вот очень рады, что вы уделяете внимание своим родным, близким, друзьям и знакомым, особенно родителям. Это очень ценно. Так что вашей мамочке мы обязательно передаем большущий привет. Напишите нам, как ее зовут. Мы еще раз привет передадим. Также нам здесь написали «Доброе утро» и отправили смайлик. Алик это сделал. Здравствуйте и вам доброе утро и всего самого прекрасного. Мы же продолжаем принимать ваши сообщения. Координаты у нас прежние. Телеграм Макс 8922-878-2929. Портал smotri.radio с категорией в 12+. И наш студийный 21137, код города 3537. Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки «Эмили Стайл» 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Точный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Катаня там, вот так говорю.
1: Привет.
2: Привет.
1: Настя, центр в эфире. Ну, привет.
2: Привет, остается днем.
1: Не-не-не, да, я здороваюсь.
2: Ну, да, конечно. А так всегда, знаете,
1: пожелаем ей удачи.
2: Как только садишься на это место пересменщика, сразу все меняется. Неважно, кто работал, ощущение, что я дальше.
1: Да, определенно. Поэтому давай, она танцует под любое в исполнении. Настя, центр уже дали. Она танцует под любое.

0: Далее. Полдень. Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске построят 5 спортивных комплексов. Они появятся в разных районах города благодаря социально-экономическому партнерству с городским предприятием. Общая стоимость около 50 миллионов рублей. Крупнейший комплекс откроют в парке «Северные», площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, скейт-парк, уличные тренажеры и комплекс для людей с ОВЗ. Еще 2 площадки разместят в поселке ОЗТП у школ «Юность» и «Свобода» с беговыми дорожками и тренажерами. В поселке Первомайский возле клуба «Современник» создадут спортивный класс с площадками для мини-футбола, волейбола, тренажерами, детской кроссфит-зоной и игровым комплексом. Все объекты будут оборудованы зоной отдыха, скамейками, навесами, освещением и камерами. В Саракташском районе полицейские проводят проверку по факту несчастного случая, в результате которого 30-летний животновод получил множественные травмы. По предварительным данным, мужчина объезжал территорию фермерского хозяйства верхом на коне. Во время движения он не заметил поперечный столб линии электропередачи, получил сильный удар и упал с лошади. Пострадавшего доставили в Саракташскую районную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Сегодня в России начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы. Об этом сообщили в Минпросвещении Российской Федерации. Приемная кампания проходит в 2 этапа. Первый завершился 30 июня и был предназначен преимущественно для детей, имеющих право на первоочередные и преимущественные зачисления, а также проживающих на закрепленной за школой территории. Вторая волна продлится по 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. Зачисление проводится при наличии свободных мест, а решение о приеме оформляется в течение 5 рабочих дней после подачи документов. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 99 копеек, 100 тенге 16 рублей 31 копейка, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: А вот и, друзья, у нас понедельник, долгожданный день, когда можно свой план начать воплощать в жизнь. Все же обычно с этого понедельника начинается. Или со следующего, да, можно перенести немножко. Вам желаем удачи, вам желаем реализации ваших планов. Ну и, безусловно, желаем, чтобы все получалось. У микрофона Дим Кованцев. День добрый.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях.

0: поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Музыкальный привет тоже, друзья, сегодня будут обязательно. И, естественно, для этого нужно общаться на портале smotri.radio. Вот, например, Павел пишет нам, правда, в мессенджере Макс, но тоже неплохо. Мне кажется, передаю привет своей любимой теще Ирине и ее дочери Маше. Вот так вот. Сначала теща любимый, потом уже непосредственно дочери. А дочь вам кем приходится? Ну, женой получается. Так что жене надо потом, хотя нет, тещик все-таки, наверное, ближе к сердцу. Так, у нас также не лето, Аек Майами, да, Леш Свик, громче города, давно не слышали этот трек. Также Talk to You от у нас 54 Ультра, ну и дискотека Авария. Смотри радио.

0: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: на все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» трек под названием «The One» от Шарама. Шарам же это у нас иранский техно-диджей. Ну а трек выпущен совместно с Даниэлем Бэдингфилдом.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: далее. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Отбой опасности атаки беспилотно-летательных аппаратов на территории Оренбургской области. Режим воздушных ограничений «План ковер» снят. Аэропорт Оренбурга работает в прежнем режиме. Администрация Орского перинатального центра с глубокой скорбью сообщает о кончине Кашинской Ирины Владимировны, заведующей отделением патологии новорожденных, врача-неонатолога и заслуженного работника здравоохранения города Орска. Ирина Владимировна спасла сотни новорожденных благодаря своему профессионализму и чуткости. Она была светлым, добрым человеком и опорой для коллег и семей. Коллектив центра выражает соболезнования родным и близким. Прощание состоится 7 июля в 13:00 в храме Новоснецова, улица Ленинского, Комсомола, 2. Новые правила донорства начнут действовать в России с 1 января 2027 года. Об этом говорится в документе Минздрава. Согласие на сдачу крови или ее компонентов, медицинское обследование, обработку персональных данных необходимо будет давать только один раз перед первой процедурой. Поменяются также правила подачи документов. Их можно будет оформлять в электронном виде. Достаточно будет только поставить электронную подпись. Срок хранения увеличат с 5 до 30 лет на бумажном носителе, до полувека в электронной базе данных. Перед первой донацией человека могут один раз попросить пройти экспресс-тестирование на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 99 копеек, 100 тенге 16 рублей 31 копейка, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: очередной день, чтобы сделать этот мир лучше, чтобы себе чуть-чуть давать позитивных эмоций. И все это благодаря себе. И мы в роли ваших, знаете, фиксиков, таких помощников, чтобы день задался под лучшие ритмы. Local Lenium, Иванушка International, Мари Крабрери, Ярик. И все это в ближайшие 10 минут до рекламной интеграции. Будь с нами.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси?

Двигаемся дальше. Вот помните, у нас тут Павел привет передавал любимой теще, дочери Маши. Говорю, только им, говорит, больше никому других не дано. Хорошо услышали. Далее у нас Марин пишет: поздравляю себя с днем рождения. Марин, молодец. Марин, кто, если не вы и не мы, сами себе позаботимся, да? Поэтому это похоже на пост вот этот в день рождения в соцсетях, знаете, когда вы, девчонка фотосессию устраивает перед этим праздником, потом в 00 выкладывают: у меня день рождения, поздравляйте. Вот что-то такое. С праздником вас. Давайте, желаю вам сиять и быть всегда на позитивной волне. Дальше у нас сообщение. Также у нас Ольга пишет: поставьте, пожалуйста, у нас мой Лолита трек. Такой, ну да, есть такой от Palm Trees и также OT. Давайте услышим, ну и сделаем погромче ваше сообщение. Можно оставлять также на портале smotri.radio.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Где купить все для комфорта? Комфортного путешествия, активного отдыха и поездок. Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
4: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: хит. На все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас Дэвид Гетта с треком «The World is Mine». 2004 год во Франции. Вышел он спустя 3 года, был также переиздан в США.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Аромадроп» 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящие средства «Санита» 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Далее 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске построят 5 спортивных комплексов. Они появятся в разных районах города благодаря социально-экономическому партнерству с городским предприятием. Общая стоимость около 50 миллионов рублей. Крупнейшие комплексы откроют в парке Северные, площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, скейт-парк, уличные тренажеры и комплекс для людей с ОВЗ. Еще 2 площадки разместят в поселке ОЗТП у школ «Юность» и «Свобода» с беговыми дорожками и тренажерами. В поселке Первомайский возле клуба «Современник» создадут спортивный класс с площадками для мини-футбола, волейбола, тренажерами, детской кроссфит-зоной и игровым комплексом. Все объекты будут оборудованы зоной отдыха, скамейками, навесами, освещением и камерами. В Саракташском районе полицейские проводят проверку по факту несчастного случая, в результате которого 30-летний животновод получил множественные травмы. По предварительным данным, мужчина объезжал территорию фермерского хозяйства верхом на коне. Во время движения он не заметил поперечный столб, линии электропередачи, получил сильный удар и упал с лошади. Пострадавшего доставили в Саракташскую районную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Сегодня в России начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы. Об этом сообщили в Минпросвещении Российской Федерации. Приемная кампания проходит в 2 этапа. Первый завершился 30 июня и был предназначен преимущественно для детей, имеющих право на первоочередные и преимущественные зачисления, а также проживающих на закрепленной за школой территории. Вторая волна продлится по 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. Зачисление проводится при наличии свободных мест, а решение о приеме оформляется в течение 5 рабочих дней после подачи документов. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 99 копеек, 100 тенге 16 рублей 31 копейка, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: Каждый.

0: бодрый заряд. Очередной в начале часа. 14.06. Ну и, мои хорошие, я вас приветствую еще раз вновь. Микрофон Дим Хованцев. Обед пролетели. Кто только на него, может быть, отправился, вам приятного аппетита. Ну а мы дальше трудиться, чтобы понедельник, ой, поскорее бы его забыть, да, и дальше легче. Galaxy, послушаем «Не любовь» от гостей из будущего и экспонат Мии Бойко.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Десятка лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира.

Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Алок и Иллениум с треком «To the Moon». На второй строчке был Алок, Зеба, Португал The Man и трек «Dive into the Ocean». Лидерами хит-мьюзик-чарта были снова Алок и

0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
2: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра 15 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».
6: Может,

Ох, друзья, весь мир спортивный сейчас обсуждает новость такую. В общем, футболист такой сборной США, Балаган или Балаган, не знаю, ударение точно, но буквы такие. Короче говоря, он в предыдущем матче, значит, полуфинала, не полуфинала, а плей-офф получил красную карточку, прямую, абсолютно заслуженную, там чуть ногу человек не вырвал. И, соответственно, должен следующий матч-то против сборной Бельгии пропускать. А что сделал президент Дональд Трамп в Америке? Он позвонил главе ФИФА Инфантино и говорит: давай отменяй. И тот отменил. И весь футбольный мир сейчас песочит, значит, вот Соединенные Штаты Америки и заодно, заодно Дональда, за, да и главу ФИФА за то, что немножко так прогнулся. Даже у нас Юрген Клопп сказал, что эти люди вообще не имеют ничего общего с футболом, судя по всему, это позорище. Так вот, надеемся, что честность восторжествует, и все в ближайшее время у нас на спортивном поприще наладится. Продолжаем следить также за чемпионатом мира. Надеемся, новости будут, знаете, больше футбольные и приятные, чем вот такие. Поэтому за справедливость дальше. Топим вместе. У нас музыка August, а также послушаем Феникс. Услышим мы туда от Михея Джуманджи, и к нам заглянет The Colors. Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Ну и, друзья, давайте еще немножко напомним, где продолжать общение, чтобы ничего не потерялось. И обязательно на канале появилось, да еще и на много-много часов, чтобы никто не пропустил важного. Портал смотри.радио, там оставляй свой месседж, делись эмоциями, тем, что происходит, поздравляйся. А также есть канал у нас в Макс, Телеграм, а также одноименный радио Хит Смотри Радио. Ну, эта вещь поможет тебе чувствовать себя, ну, давайте так, добрее, приятнее, и улыбки твоим друзьям и близким подарят.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде прямо сейчас в Орске у нас. Давайте посмотрим. Ну, жарко. Там прям невероятно. Плюс 32 градуса по ощущениям, плюс 36. Также днем, вернее, ну вот вечером уже, да, у нас столбик термометра покажет всего лишь навсего до 30 градусов. В Ясном плюс 31. Вечером до плюс 30. В Кувандыке, Медногорске плюс 32. Днем, вечером до плюс 29 градусов. В Оренбурге плюс 32. Вечером до 28. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: На Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На автодороге Гай-Реклинский на 5-м километре произошло ДТП. Водитель мотоцикла Kawasaki Vulcan 1984 года рождения не справился с управлением из-за неподходящей скорости, в результате чего мотоцикл опрокинулся. Водитель получил травмы, открытый перелом голеностопного и коленного суставов и был госпитализирован в ГБ номер 2 города Орска. Мотошлем был на нем. Житель Оренбурга отсудил компенсацию УК «Южноуральская» за поврежденный в феврале 2024 года автомобиль из-за схода снега с крыши. Суд установил, что инцидент произошел из-за ненадлежащего содержания кровли. Ущерб составил 72 783 рубля и также расходы на экспертизу 4 тысячи рублей. До суда мужчина направил претензию, но вопрос не был решен. Решение пока не вступило в законную силу. Дроны повредили в Ленобласти объекты инфраструктуры в районе портов Усть-Луга и Высоцк. Предварительно никто не пострадал, работают дежурные службы, последствия оперативно ликвидируются, написал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере «Макс». По данным главы региона, минувшей ночью была отражена атака 56 украинских беспилотников. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 99 копеек, 100 тенге 16 рублей 31 копейка, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Смотри вперед.
1: Смотри.
2: Радио.
3: Ну что, друзья, всем еще раз добрый день. Наконец-то мы не одни в студии, а тут очень много красоты вокруг. И давайте сегодня мы будем говорить, кстати говоря, об этой красоте, о конкурсе красоты и материнства миссис Оренбуржье 2026 года. Сегодня у нас в гостях, во-первых, Ольга Головина. Это у нас, да-да-да, директор конкурсов красоты миссис Оренбуржье и маленькая мисс и мистер Оренбуржье, представитель национального конкурса «Миссис Россия Мира», ну и в Оренбурже все это. Естественно, здравствуйте, Ольга.
4: Добрый день, дорогие друзья, радиослушатели, арчане и все, кто слушает нас сегодня.
3: Да, самое главное, что мы телерадиослушатели, да, мы телеслушатели, радиозрители, как угодно. Нас можно смотреть, слушать. Кстати говоря, подключайтесь, у нас тут есть трансляции и на Рутубе, и ВКонтакте, и портал смотри.радио, да и в наших во всех социальных сетях. Также сегодня с нами у нас Алена Яндаева, вторая корона «Миссис Оренбуржье» 2026 года, титул «Достояние России» 2026 на всероссийском конкурсе «Миссис Россия Мира 2026 года». Давайте тоже поаплодируем. Здравствуйте.
5: День добрый, дамы и господа.
3: Какая тихая, спокойная, застенчивая. Друзья, ну и еще у нас сегодня Ирина Минкова. Успешная бизнес-леди, блогер, волонтер, спасающий бездомных собак в городе Орске. Ирин, здравствуйте.
6: Всем привет, друзья.
3: Привет. Ну что, начнем, наверное, мы по традиции с Ольги, потому что, ну, как никто, вы у нас мозг, сердце проекта. Расскажите вообще, как родилась идея у нас «Миссис Оренбуржье» и что подтолкнуло вас на это?
4: Идея родилась после того, как я сама поучаствовала в конкурсе в соседнем регионе и решила, а почему бы не сделать такой конкурс в Оренбургской области, где женщина, имея детей, погружаясь уже глубоко в семейную жизнь, имея определенный социальный статус, хочет еще рассказать о себе и каким-то образом проявиться, выйти на сцену, заявить о своих талантах. И так родилась идея проекта. Соответственно, она родилась, меня поддержали коллеги, друзья, и мы создали конкурс. Первый конкурс прошел в августе 2025 года, второй в марте 2026, и сейчас в октябре 2026 будет уже третий конкурс «Миссис Оренбуржье 2026». Конкурс красоты и материнства. То есть наш конкурс, он про красоту и про материнство, про то, что у женщины несколько есть социальных ролей в этом мире. Она и вдохновительница для своего мужчины, она и создает проекты туда, вдыхая свою энергию, да. А также женщина всегда остается красивой, потому что красота спасет этот мир.
3: Кажется, именно это на фоне музыка должна играть сейчас, да, когда вы говорите. Ладно, хорошо. Ну и наша задача, конечно, чтобы о вас узнал побольше людей, и вот мы сегодня этой информацией делимся. А вот, Оль, подскажите, интересно, почему именно миссис и миссис, да, почему именно не просто конкурс красоты, а именно для, получается, замужних женщин, кто у нас участницы, или это не так, не только замужних?
4: Ну, если к нам приходит женщина с детками, но в разводе, мы, конечно же, тоже берем, она участвует, и бывает после нашего...
3: Самое главное наличие бывшего паспорта, да? Вернее, штампа в паспорте, да, получается?
4: Не самое это главное. Главное, чтобы у женщины было желание участвовать в конкурсе. Главное, чтобы она хотела заявить о себе, рассказать о своих талантах, потому что абсолютно разные приходят женщины. И вот, допустим, в мартовском сезоне самой взрослой участницей было, на минуточку, 72 года.
3: Ничего себе. Это ровесница Виталия Морозова у нас из эфира. Это здорово, это мощно. Подскажите, а вот она как вообще? Она просто поучаствовать или она все-таки что-то еще и заняла?
4: Конечно.
3: Наверняка она... приз зрительских симпатий наверняка был у нее.
4: Она заняла очень классное место, да, то есть это либо грант, сейчас я уже не помню, либо первая вице-мисс она стала в своей возрастной категории. И настолько ей зал рукоплескал, настолько было много аплодисментов. Пришли ее не только болеть за нее дети и внуки, пришли даже правнуки.
3: Обалдеть.
4: Да, и она сама, кстати, начала новые отношения во время конкурса.
3: А, даже так?
4: Да.
3: То есть это были не последние внуки и правнуки и дети, которые...
4: Да, Дмитрий, это так.
3: Хорошо, ладненько. Давайте к еще участницам нашего диалога сегодняшнего перейдем постепенно. Алена Индаева, давайте еще раз здравствуйте вам скажем.
5: Добрый день.
3: Вот, вас уже лучше слышно, прекрасно. Алена, теперь...
5: Овации?
3: Да. К человеку перейдем, который уже прошел этот путь, не просто прошел, а победил. Две короны, значит, титул достояния России. В общем, расскажите, что вам дало участие в конкурсе вообще в целом, ну и что, как, давайте, поменялось у вас жизнь?
5: Ну, вы знаете, изменения глобальные, потому что этот процесс оказался затяжным. Да. Для меня это будущее уже был третий конкурс, то есть буквально целый год я все ресурсы и свои жизненные силы вкладываю в участие. Поэтому перемен очень много, связанные с личностным ростом, в первую очередь окружение, события. И во что это выльется по итогу, да, и какие дивиденды я получу, я узнаю об этом, конечно, после. Но в самом процессе мне нравятся, ну, многие вещи, приятные люди.
3: Например?
5: Ну, во-первых, это возможность реализовываться в такой нешаблонной сфере. То есть это непривычный опыт, яркий опыт, который, я уверена, что многие женщины хотят повторить. Мало кто может себе это позволить внутренне. Вот. И
3: вот это вот, как это называется правильно у девчонок, сейчас модное популярное слово, то, что как они раскрываются,
4: знаете,
3: трансформация, да, вот это вот, они говорят, раскованность, вот это вот и так далее, то есть это все, наверное, там присутствует.
5: Безусловно, да? Во-первых, сцена, это сценический образ, это творческий потенциал, раскрытие, и сцена очень сильно оголяет, то есть ты можешь надеть красивое платье, но всю твою сущность, вся твоя харизма, она будет видна именно в процессе того, как ты себя несешь.
3: То есть конкурс красоты — это не только короны, платьишки, да, у нас, но и...

0: участниц, это Ирина Минкова. Ира, у тебя, да, история особенная, ты идешь на конкурс не просто за короной, ты идешь с миссией какой-то. Расскажи, зачем тебе вообще это?
1: Еще раз добрый день, друзья. Знаете, вот 3 дня думала, чтобы такого сказать. Я не могу понять точно, ради чего я иду. Но конкретно я определила, что этот год у меня самый необычный. Он у меня действительно, повторюсь, трансформационный.
0: Так.
1: Через 10-11 дней у меня день рождения. Немножко волнуюсь, но сейчас соберусь. У меня скоро день рождения. Мне будет 38 лет.
0: Торт,
1: и этот год я объявила себе делать все, что я когда-либо хотела, и даже о том, что я никогда не мечтала.
0: Ну-ка.
1: Я очень много работала, у нас всегда были цели как достигаторские в моей семье. Но в этом году я ушла в свободное плавание и очень вовремя встретила Олю, которая пригласила меня на этот проект. Скажу честно, она меня приглашала и в том году ранее, но была очень сильная загруженность. Меня сейчас поймут, наверное, многие женщины, что ты выполняешь несколько ролей одновременно. И мамы, и ты на работе, и ты должна...
0: Иногда быть... и папы.
1: Иногда и папы, и для всех ты должна быть активная и счастливая, и веселая. Этот год я взяла отпуск. Я совершенно практически...
0: Неплохо так, знаешь.
1: Я ничем не занимаюсь в этом году, кроме себя любимой. Назовем это так. И в этом году я осмелилась и собралась силами принять участие в этом конкурсе только для себя.
0: Это здорово. Спасибо большое. Совсем скоро продолжим знакомиться с нашими участницами, делиться с вами нашим замечательным будущим конкурсом красоты и материнства «Миссис Оренбуржья 2026».

0: реклама. Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Милый, зима не за горами.
3: И что?
2: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
3: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
2: Да ты волшебник.

0: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Ну а мы продолжаем смотреть, любоваться девчонками замечательными. Напоминаю, на сегодня директор конкурсов красоты мисс Оренбуржья и маленькая мисс и мистер Оренбуржья. Во-первых, Ольга Головина, также девчонки участницы и победительницы уже, Алена Яндаева и Ирина Минкова. Давайте общаться дальше. А вот расскажите, пожалуйста, вопрос у нас снова к Оле. Оль, подскажите, пожалуйста, в чем вообще миссия проекта у нас? Вот главная миссия, ваша цель? Расскажите. Ну, не просто же короной, да, не просто же, вот я говорю, пройтись по подиуму, там посвятить лицом, да. А вот главная миссия, зачем вы это делаете?
1: Мы делаем это для того, чтобы каждая женщина поверила в себя, и чтобы у каждой женщины появились крылья. Крылья, которые понесут ее к самой себе, она раскроется, поймет, что она прекрасна. И от этого у нее появится смелость, вера в себя. Смелость идти туда, где было страшно. Потому что очень многих блокирует страх. И когда эта вера появится в себя, полное доверие миру, то женщина выходит в очень сильную проявленность. И она...
0: Во, слово, я вот его вспоминал. Проявленность, спасибо.
1: Она реализует свои самые смелые мечты. А вот Алена сидит сейчас, улыбается. Да, кто бы знал перед поездкой, да, в Москву, что Алена станет участницей международного конкурса «Миссис Вселенная», да? Также у нас девчонки переезжают в другие города. Они выходят замуж. Они разводятся в том числе. Потому что когда...
0: В год семьи.
1: Когда женщина обретает вот эту внутреннюю смелость, тогда у нее нет границ. И миссией нашего проекта является мир равных возможностей. Почему такая миссия? Потому что в конкурсе еще принимает участие группа, которая называется «Эксклюзив». Это группа женщин с ограниченными возможностями. То есть женщины на инвалидных колясках, с ограничением по зрению, а также наряду с девчонками, у кого есть полный возможности, идет по сцене, заявляет о себе, получает эту корону, потом ходит с нами на мастер-классы, тем самым она социализируется. И вот социальный...
0: Трамплин такой, да?
1: Да, социальный смысл проекта. А еще, знаете, на фоне девчонок, которые вот на инвалидных колясках, у кого другие возможности в этой жизни, наши девочки, они понимают, что у них-то гораздо больше возможностей, и сравнивая себя, да, у них открывается просто второе дыхание.
0: Ну да, они наверняка понимают, что мне жаловаться вообще грех, да?
1: Да,
0: и я, соответственно, могу еще больше, еще
1: больше, вот правильно, Дим, вы говорите. И действительно, они переопыляются друг от друга. Знаете, такая вот сестринская помощь за сценой. У нас абсолютно нет конкуренции. По крайней мере, мы делаем все для того, чтобы ее не было и не чувствуется. Они друг другу завязывают корсеты, подправляют. У одной девочки там разорвалось что-то здесь, да, перед выходом.
0: Ей
1: да, было такое.
2: Дима, поехали.
0: Номер участниц,
2: смотреть,
0: пожалуйста, сразу.
1: В общем, девчонки...
0: Включите видео на экране, пожалуйста.
1: Да, быстренько нашли булавки, все ей застегнули, все сделали. Ну, то есть, действительно, такая, знаете, женская дружба и женская помощь. И поэтому мир равных возможностей, мы соответствуем этой миссии и зовем к себе в проект не только девчонок, у кого все нормально со здоровьем, а также девчонок, у кого есть какие-то ограничения. Тем более сейчас вот специальная военная операция, да, и мы готовы взять. У нас всегда 5 социальных мест. То есть у кого есть ограничения какие-то по зрению, там двигательный аппарат, мы приглашаем, да, и вот пользуюсь моментом с вашего разрешения. Если такие девчонки смотрят сейчас эфир, у нас участие для такой группы абсолютно бесплатное, и мы помогаем с костюмами, с платьями, там, естественно, с макияжами. То есть мы как можем оказываем разностороннюю поддержку для того, чтобы девочка почувствовала себя такой же, как и все, красивой, счастливый. 650 зрителей в зале рукоплещет. А потом, вы знаете, зрители, которые приходят, мне тоже обратную связь дают. Говорят, когда девчонки такие выходят, у многих там много что в голове переворачивается. Поэтому наш проект, он про внутреннюю трансформацию, про веру в себя, про уверенность. И это не про внешние данные, не про красоту. Да, конечно, вы увидите очень красивых женщин, потому что макияж, платье, да, а еще там разные секретики, работа над собой, они делают свой результат на сцене. Это красиво, это шоу. Но то, что происходит внутри проекта, вот эта внутренняя работа с самой собой и то, что каждый имеет право быть красивой, это, конечно, вот на сцене все будет.
0: Ну, это здорово. Так, Ирин, у меня вопрос к тебе. Подскажи, ты у нас вообще волонтер же, там собак спасаешь. А как так получилось, что бизнес-леди у нас и блогер вдруг занялась такой непростой темой?
2: Да, извиняюсь. Ребят, я не могу сказать, что я прям хожу их спасаю, но я поддерживаю, так как я блогер с недавнего времени в этом году. Так случайно все получилось. И грех не пользоваться такой возможностью. Минимальное, что... Минимальное, что я могла сделать, это хотя бы осветить эту ситуацию. Это не просто, это идет... Как это, извините, я очень сильно волнуюсь.
0: Ничего страшного. Так, осветить, так.
2: Осветить. Моя задача просто осветить по возможности.
0: Просто это... говорить о проблеме, чтобы ее заметили.
2: Да, просто говорить о проблеме и говорить, что это может сделать каждый.
0: Угу. То есть абсолютно с нуля, я с тобой согласен, абсолютно. Так, друзья, небольшая пауза. Сделаем буквально ее на 2 минутки и вернемся, пока мозг нас отделяет. Продолжим говорить о красоте и о проявленности.

0: Лето – это щит.
1: Итак, у нас вновь в эфире, друзья, люди, директора, тут участницы, победители нашего «Мисс Оренбуржья 2026» Ольга Головина, Алена Яндаева и Ирина Минкова. Так, девчонки, мы хотим о чем поговорить. Вот за эфиром тут определили, что... А давайте мы расскажем, чтобы будущая участница, кто еще только собирается там, написать, там, заполнить анкетку и так далее, чтобы они не сомневались, а вот вообще какие... девушки, женщины к нам приходят. Расскажите, пожалуйста, из каких сфер, может быть, самые интересные, какие попадались? Расскажите.
2: Я, наверное, хочу сейчас передать слово Алене. Пусть она расскажет, какая у нее интересная профессия.
1: Так.
2: Да? Ален.
3: Ну, давайте. У меня очень интересная профессия.
1: Удивительно. Что? Ну-ка, что там?
3: Я занимаюсь ежедневно фелинотерапией.
1: Чем-чем?
3: Да-да, я знала, я ожидала этот вопрос. Все знают, кто такие кинологи, да?
1: Кинологи, да.
3: А я фелинолог. Я работаю с животными, с семейством кошачьих.
1: Ну, это же что-то хорошее.
3: Это самое потрясающее, что может быть.
1: Так.
3: Ну, грубо говоря, я работаю с дорогим мехом.
1: А, с дорогим мехом.
3: Очень дорогим мехом.
1: Так, это прекрасно.
3: Да, и делюсь эмоциями с другими людьми. Для тех, кто нуждается в терапии, в друге, я могу помочь. И таких друзей, клиентов у него по всему миру.
1: Это здорово. Так, а еще вот примеры вот девчонок, из каких они сверх нам
2: вы знаете,
1: заходят?
2: У нас девочки заходят абсолютно разные, начиная от, ну вот сейчас, допустим, в наборе кто уже есть, да, девочка-предприниматель, у которой там свой интересный бизнес. А еще одна девушка, она управляющая, является коммерческой недвижимостью и плюс сексолог, коуч, психолог, да. То есть...
1: Вот вам трешка, вот вам чем заниматься.
2: Затем так. У нас есть девчонки, кто работает управляющей магазина. Угу. Есть девочки, кто вот айтишница девочка, такая интересная, Марина.
1: Вот почему в магазинах очереди у нас управляющие на конкурсах красоты.
2: Да, да, на конкурсах так. красоты участвуют. То есть абсолютно разного социального статуса, да, госслужащие. Есть девочки, которые, допустим, работают, ну, чаще всего, конечно, на себя работают, потому что здесь... нужна смелость внутренняя. Ну, согласитесь, не каждая девчонка пойдет на конкурс.
1: Конечно.
2: Кто-то смотрит и никогда, да, а вот кто-то смотрит и думает,

0: думают, а почему бы и да? А почему бы мне еще не приобрести этот новый социальный статус и не стать королевой? Да, вот как Алена, она, допустим, тоже думала долго, там, месяца 3-4, да, то есть она созревала.
1: Я не сомневалась в том, что мне нужен новый статус, я просто подгадывала, чтобы все возможности мои совпали.
2: Да. Оля, я думала год. Я год думала.
0: Да,
2: я искала, кстати, нужный момент, действительно, так, да, и было. В том году я уже практически собралась, мы долго обсуждали, долго думали, но из-за работы пришлось в этом году бросить работу, Оль, все, я фриланс.
0: Это на конкурсах.
2: Посвятить себя полностью конкурсу.
0: Да, и еще, знаете, у нас девушка пришла, одна стюардесса. Стюардесса, ей сейчас 60, по-моему, с лишним, да? Не помню, как зовут, Ирина, что ли. Ну, в общем, неважно, бывшая стюардесса. Так вот, она до сих пор как стюардесса, она прямо и по сцене как стюардесса ходила. Такая удивительная. Вот знаете, каждая приходящая, она, бухгалтера очень часто, да, есть.
3: Ну, вот, им, да, им надо.
0: Да,
3: у каждый... нас как раз вот аванс задерживали, да, в другой работе. Видимо, вот от чего.
0: Вот каждая как алмаз приходит, и
3: как
0: вы знаете,
3: алмаз.
0: Когда вот она, во-первых, переопыляется друг от друга, да, то есть они смотрят и понимают, что у нее очень хорошо, что классно, что надо подретушировать, какие качества добавить. И, конечно же, становятся более женственными. Они расцветают, вот появляется такая мягкость внутри, вот эта истинная женственность, а еще благородство.
3: Угу.
0: Благородство и величие, которое женщина несет, потому что мы короны свои не даем никому мерить.
3: А мы видим, вот у нас Алена.
0: Да, Алена тоже не даст
3: никому. Она не снимает ее.
0: Потому что, ну, потому что она заслужена. И на пути к этой короне столько бывает моментов разных, да, которые остаются за кадром, то есть и бросить хочется, и всплывают какие-то твои раны, которые ты когда-то не залечил. Но если девочка... слушает себя, вот этот внутренний голос.
3: Участвует, она прорабатывает, наверное, их.
0: Это вот, ну я же психолог, да? Еще, если что. И я вам хочу сказать, что вот конкурс...
3: Я еще худи продаю, так вот.
0: Нет, просто как специалист, да, конкурс — это психотерапия, но быстрая. Если вы ходите год к психологу с одной ситуацией и не можете никак сдвинуться с места, то здесь вы просто за полтора месяца, ну вот новое я. Действительно, у вас вырастают эти крылья, нету никаких уже ограничений в голове, и вы просто идете к своим мечтам. Но мы, вот хотелось бы заострить, да, то есть бывает очень много ситуаций, когда девушка, обретая вот эти крылья, настолько начинает в себя верить, что обесценивает мужчин. Нет, у нас по-другому. Мы мужчин очень уважаем. Я всегда девочкам говорю, мужчина первый после Бога. Истинное уважение.
3: Молчать.
1: Дмитрию явно это нравится.
3: Да, да. Так, вы на кухню. Так, сейчас мы пока... Ладно, шучу, конечно.
0: Да, я понимаю,
2: не
0: что
2: хотелось
0: здесь,
2: бы развестись.
0: Наверное, развлекательная программа, но рассказываю про суть и про внутренности проекта, потому что у нас, правда, не про бирюльки, у нас, правда, про глубину. Вот,
3: это
0: и...
3: здорово.
0: Наверное, мне надо уже помолчать.
3: Сейчас, не-не-не, нормально. Сейчас вам, знаете, нужно только помолчать в каком случае? Потому что мы сейчас послушаем песню вот под Шаде. Мне кажется, вам идеально будет потанцевать под нее в студии, чуть-чуть сделать паузу, ну и музычки послушаем. Давайте Мод к нам заглянет, Индия, ну и Дэня. А сразу после этого услышимся и продолжим говорить и подводить итоги.
4: Пусть этот день принесет радость. Смотри радио.

0: кладовой стоят рядами банки с разными плодами. Огурцы, томаты, лечо. Будет вкусной с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
0: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Гуратурск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 8339.
3: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 2508.

0: Продолжаем говорить о мисс, друзья, в эфире Радио Хит. Напоминаю, у нас, да-да-да, конкурс называется «Мисс Оренбуржья 2026». Ольга Головина, Алена Яндаева и Ирина Минкова. Девчонки, расскажите, пожалуйста, вот где вообще проходит конкурс у нас? Территориально, потому что многим интересно знать, куда же им отправляться. Это Орск, Оренбург, другой какой-то город.
1: Да, друзья, конкурс проходит в Оренбурге на одной из самых классных площадок, масштабных, собирает больше 600 зрителей в зале. И мы приглашаем к участию девушек, женщин со всей Оренбургской области от 18 до 75 лет. Новотроицк. В прошлом году у нас именно новотроичанка стала первой короной. Беляевка, девочка, у нас стала первой короной, да? Новосергиевка, Новоорск, Гай. Абсолютно все Восточное Оренбуржье у нас было представлено. Поэтому, если у вас есть желание, группа ВКонтакте «Миссис Оренбуржье», там есть анкета, заполняйте, мы с вами свяжемся и расскажем все подробности.
0: Так, еще раз, группа ВКонтакте как называется?
1: Группа ВКонтакте называется «Миссис Оренбуржье».
0: Угу, прям набирайте, друзья, там есть анкета и, соответственно, расскажите о себе. Хорошо, двигаемся дальше. А вот, понятно, вот проведем мы, допустим, в «Миссис Оренбуржье». Заняла я там первое место, да? Куда дальше? Что дальше?
1: Куда дальше? Вот как раз у нас в студии Алена Яндаева. Она сейчас едет куда дальше. Ален, расскажи, куда ты едешь и благодаря чему это стало возможно.
0: Алена пока все дальше и дальше от микрофона едет у нас. Да, вот, здрасте.
2: Я просто хотела отметить вашу прекрасную корону. Я смотрю, вы тоже в образе.
0: Ну и сразу видно, во сколько раз я хуже вас. Давайте.
2: Ну, после конкурса регионального... Так. Победительницам доставлять шанс участвовать на всероссийском конкурсе «Миссис России мира». И нужно отметить, что это самый масштабный, самый престижный, самый главный конкурс в нашей стране, потому что многие действительно, ну, путают, их очень много смежных, похожих, но такого масштаба нет нигде. Он внесен в книгу рекордов Гиннесса по количеству участниц.
0: По количеству самых красивых людей в одном месте.
2: Да,
0: на квадратный метр.
2: Успешных, реализованных и ярких. И после открываются двери на международную арену.
0: Так.
2: То есть ведется отбор топ-20, и каждая пятерка отправляется в определенную страну представлять Россию.
0: Вот вы куда отправляетесь?
2: Мне выпала честь представлять Россию на конкурсе «Миссис Вселенной», который пройдет в Шри-Ланке.
0: Красота вообще, да?
2: Да.
0: В Шри-Ланке неплохо.
2: Вот если говорить о перспективах, то...
0: Это Луна?
2: Выше практически самые звезды – это Лас-Вегас, самый главный конкурс этого мира.
0: Это классно, это круто. Будем следить, если что. Ну вот, увидим Алену в Лас-Вегасе где-нибудь с короной. Да, в казино. Так, хорошо, двигаемся дальше. А вот последний, один из последних, наверное, вопросов.
1: Я еще хочу, Дмитрий, добавить. Алена, одна... Вообще на «Миссис Вселенная» едут обычно 5-6 девушек со всей России. Вы представляете, со всей России... Наша победительница поедет на этот удивительный, прекрасный, шикарный, роскошный конкурс, который проходит в Шри-Ланке, «Миссис Вселенная». Поэтому я хочу это подчеркнуть, что она вошла... Я уже начала
3: двигаться от радости. Шла Алена по шоссе.
2: Всем надо было размяться.
0: Я хочу подчеркнуть.
1: В общем, Алена стала одной из пятерых девушек, которые участвуют в этом престижном конкурсе «Миссис Вселенная».
3: Вау.
0: Это здорово. Ну и вот вопрос, который останавливал у нас Ирину от участия, мы не можем его не затронуть. Первое, что она спросила, давай продублируем.
3: Один из вопросов был при первой встрече с Ольгой. Я говорю: Оля, ну, мне было немножко страшновато. Я говорю: Оль, там не сыпят стекла в туфли и не украдут ли у меня, не спрячут ли мое платье? Покупать ли мне какую-то, может быть, страховку на здоровье? Она говорит: нет, не переживай, все будет в порядке, большой брат смотрит. И девочки, говорит, там совершенно не такие.
0: У тебя ствол в сумочке, не переживай.
3: Я, в принципе, не переживала, но и на всякий случай убедилась в этом Атоле лично.
0: То есть атмосфера добра, позитива.
3: Ну, потому что в фильмах действительно показывают, что это все какое-то логово таких змей, хитрых женщин, корыстных. Нет, говорит, все прекрасно. И я уже была в Оренбурге, кстати, на той неделе, на первой встрече с королевами, которая состоялась в Оренбурге. Я приезжала специально из Орска. девчонки классные встретили, как свою.
1: Ну да.
3: Прошлые вот участницы, которые были, вот я
1: позитивная
3: познакомилась, девчонки обалденные.
0: Это здорово. Ну, если хотите, друзья, стать королевой, дотронуться до царского чего-то, проявить себя и раскрыться как женщина, я думаю, самое то, это миссис Оренбуржье 2026 года. Да, ну и, конечно, вся информация у нас также будет продублирована на Смотри Радио. Можно, мы будем являться информационными партнерами этого события. Осветим все это, 17:43, друзья, город Оренбург. Также будем подключать вас, чтобы вы все это знали. Вот мы не знали до этого момента. Оказывается, у нас такой классный, широкомасштабный конкурс проводится. Ну и Оле, Алене, Ирине, спасибо большое. Давайте вот прямо по 10 секунд все, что вы хотите, можете передать.
1: Да, еще прям скажу, что наш конкурс является региональным представительством самого крупного и масштабного конкурса российского, который собирает более 150 участниц в Москве. И после регионального нашего этапа у вас есть возможность дальше поехать вот этот на российский уровень в Москву и ощутить себя одной из самых красивых женщин нашей России.
0: Даже у меня?
1: Вы же не девочка.
0: А есть мужской конкурс, когда будет?
1: Вот у меня часто спрашивают, только да, ты сделаешь мужской в процессе, скажем так.
0: Все, я первый жду ссылку, вот, пойду всех покорять. Я буду граф.
1: Я запомнила, Дим.
0: Хорошо.
1: Я запомнила.
0: Называйте меня граф Дмитрий, пожалуйста. Я от вас зарядился тут. Ну и, так, Ирин, твои 10 секунд.
3: Я бы хотела сказать, что, девочки, пожалуйста, выберите себя на какое-то мгновение, уделите себе просто время, найдите возможность, силы, финансы, поддержку ваших близких. Даже если ваш муж, семья или кто-то, подруги вас не верят, придите сюда, и вас обязательно поддержат все участницы.
0: Спасибо большое, Ирина. Мы обязательно будем следить и за тобой на 17:43, да, и на ors.ru. Спасибо большое, так.
2: А я хотела бы сказать напутствие уже тем женщинам, которые определились, так, и понимают, что у них есть внутренний отклик, они хотят в этом участвовать. А важные моменты – это требуется подготовка, безусловная, внутренняя воля, работа с семьей, работа с близкими, потому что не только одна женщина должна принимать это решение. Я тоже хочу это отметить, потому что бывает много несогласных. Вот, безусловно. И если говорить о разговорах о конкуренциях, да, о борьбе, нужно отпустить это все, потому что единственная конкуренция – это твоя внутренняя, это ты вчера и ты завтра.
0: Очень мотивационно.
3: Да? Круто.
0: Я же сам захотел пойти что-то делать сразу.
2: Ну, куда настроен фокус, да, внимание, так оно и выходит. Поэтому не конкурируйте с женщинами ни в коем случае, только с собой.
0: Все, прекрасно. Девчонки, спасибо огромное. Вам желаем всем удачи и в организации, и в участии, и в представлении на международной арене. Поэтому будем следить дальше. Смотри радио, да, 17:43. Наблюдаем дальше. Пока-пока. Пока, может. А, девчонки, телефон. У них рилсы.
3: Мы слишком переживали, да? Прямой эфир.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Интерьер — это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде прямо сейчас в Орске плюс 31 градус, вечером до 28, в Ясном плюс 30, вечером до 29 градусов, в Кувандыке-Медногорске плюс 29, вечером до 28, в Оренбурге плюс 30, вечером до 26, также возможны осадки. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: На Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске врачи все чаще помогают детям с травмами от катания на велосипедах и самокатах. Чаще всего обращаются с ушибами и травмами коленей из-за падений. Электросамокаты особенно опасны из-за высокой скорости. Недавно ребенок на самокате попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе. Для снижения риска травм врачи рекомендуют использовать защиту, выбирать безопасные места, соблюдать правила дорожного движения и не кататься вдвоем на одном самокате. Родителям советуют показывать пример безопасного поведения. В Оренбурге полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в сбыте наркотиков. Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков поймали его на проспекте Дзержинского. При осмотре квартиры курьера нашли 107 свертков с наркотическим веществом. Каждый был обмотан изолентой и снабжен магнитиком для крепления к металлическим предметам. Такую упаковку обычно используют для закладок. Кроме того, полицейские изъяли весы, фасовочные пакеты, изоленты и мерную ложку. Довести задуманное до конца курьер не успел, его задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. После введения практики заправок по номерным знакам авто в Орловской области исчезли очереди на АЗС. Речь о разделении машин по номерам в зависимости от первой цифры. То есть у кого она четная или ноль, могут заправить 30 литров в четные дни месяца, а все остальные в нечетные. Местные чиновники утверждают, что новшество снизило нагрузку на АЗС в два раза. Теперь топлива хватает. На полную стабилизацию обстановки понадобится 4 дня.
2: Ну все, поплыли оба. Нервная лов.
1: Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 23 копейки. 100 тенге 16 рублей 28 копеек. Юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся ваша информация о жизни города.
2: Ну скажи, где важная информация о жизни города.
1: На сайте. Когда связь пропадает, максурск.ру доступен всегда для срочных сообщений. В карьере.
2: Друзья, настроение хорошее.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Самое время в понедельник после разговоров о красоте и мисс научиться проявленности, как сейчас модно говорить. Ну, а мы как проявляемся? На работе, в машине, в такси, на заводе, где угодно. Самое главное – это решать поставленные задачи. И давайте двигаться в сторону куда? В сторону вечера, получается, завершение своих рабочих обязанностей. Далее Сонь Федера, дискотека «Аварии», Жанна Фриске.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
5: Планируйте строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Фэн всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техни-тени здесь разные, море и доступно все для нас.
7: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
8: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4.

0: Хит. На все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» также Флорайда и трек, как часто его называют, «Right Now», да, ну или «Right Round», друзья. На самом деле, сингл со второго студийного альбома 2009 года вместе с певицей Кешей.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: 8495-7373-5000. Код города 3537.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

США 31-летняя женщина упала с горы под названием Шаста, выжила и даже не потеряла сознание, при этом осталась в хорошем настроении, отмечают. В общем, инцидент произошел, когда альпинистка поднималась по маршруту, определенному в группе с двумя другими неопытными туристами. Она сорвалась, внимание, с высоты около 4000 метров и пролетела примерно 450 метров, прежде чем остановиться на склоне. Спасатели получили сигнал о происшествии около полудня и из-за облачности не смогли сразу высадиться на вертолете у пострадавшей, поэтому их высадили на отметке ниже. Они шли пешком, пострадавшую, в общем, стабилизировали на месте, уложили в спасательные носилки и эвакуировали. По словам медиков, женщина была в шикарном настроении, несмотря на падение. Поэтому, друзья, с какой бы высоты вы ни падали этим днем, с высоты там каких-то причин ваших работ и неприятностей, помните, что ваша улыбка на лице врагам назло. Пиши о своем настроении, смотри радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзал.

0: Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орском поселке Победы установили новые светофоры на улице Достоевского, но они пока не работают. Водители и пешеходы продолжают ориентироваться на дорожные знаки. Когда светофор заработает, не сообщается. После монтажа специалисты подключат оборудование и настроят режимы. Жительница Оренбурга подала в суд на городского перевозчика. Она требует 350 тысяч рублей за моральный вред после травмы в автобусе. Женщина утверждает, что инцидент произошел в ноябре 2025 года. Водитель резко повернул, и она упала. В результате падения оренбурженка получила серьезные травмы, включая перелом позвонка. Помимо компенсации, женщина требует штраф в 50% объеме от суммы и возмещения судебных расходов. Промышленный суд Оренбурга принял иск. Дата заседания пока не назначена. В Москве и в Подмосковье начинается затяжной период дождливой погоды. По прогнозу центра ФОБОС, осадки задержатся в столичном регионе как минимум до середины июля. По предварительным прогнозам, дождливый период может растянуться примерно на 10 дней. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 23 копейки, 100 тенге 16 рублей 28 копеек, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас. Сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: вот все жалуются, что понедельник — это у нас какой-то тяжелый день и так далее. А вы помните, что понедельник — это не ваш враг, а ваш союзник. Это, знаете, способ такой к достижению целей и реализации ваших планов. Поэтому, если это тот самый понедельник, с которого вы решили начать, рабочие дела закончены, то отправляйтесь домой. Вам желаем приятного аппетита заранее и, естественно, крепких объятий дома. Под лучшие ритмы от «Смотри радио», «Generation Love», послушаем «Накини, унеси меня» и поговорим о праздниках.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: А теперь давайте поговорим о событиях и праздниках. Традиционно, напоминаю, у нас 6 июля на календаре, 17.10, если вы забыли. Ну и понедельник, как бы этого не хотелось. Всемирный день поцелуя сегодня, так что давайте-ка своих невероятных немножко дома обнимем, да затискаем. Ну, главное только это все по согласию было взаимному. Всемирный день кардиологам. Давайте о сердце своем тоже позаботимся. Еще у нас отмечается день рождения Далай-ламы, причем 14-го которого, 91 год ему исполняется. Поздравляем также архитекторов в России, и всего лишь празднику этому один годик, вот так. День рождения американского доллара, прости господи, 241 год ему. Всемирный день развития сельских районов, на это очень большое надо внимание сейчас, конечно же, ему большое внимание уделять. И Всемирный день развития сельских районов — это раз, а вот день финансовой службы МВД — это два. Вот здесь вот тоже не можем мы обойти стороной 108-й день рождения. А также за границы к нам пришли день жареной курицы, смотрите, интересно, да, знаете, что на ужин приготовить, и день также учителя, но в Перу. Если вы соскучились по своему классному руководителю, может быть, то поздравьте с этим событием. Я думаю, она будет рада и не только в октябре, а и сейчас. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End. Вот пускай сегодня понедельник так и закончится. Реклама.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
8: Подробности на «Смотри.радио».
9: I got this

0: вкусные знания.
1: Мы, друзья, познаем Оренбургскую область вместе, да, и получаем вкусные подарки от нашего партнера «Хлебозавод 7», да, город Новотроицк. Задача у вас простая, дозванивайтесь сейчас в эфир, отвечайте на простые вопросы школьные про наш родной край, ну и отвечайте верно, вкусный бокс достается вам. Все подробности ищите на сайте orsk.ru, во вкладке «Вкусные знания», категория 12+. Есть звоночек у нас сразу. Добрый вечер.
2: Добрый.
1: Как вас зовут?
2: Арина.
1: Арина?
2: Да.
1: Ну что, Арина, каков уровень ваших знаний про Оренбургскую область, расскажите? Как
2: я
1: себя оцениваете?
2: Сейчас в вашем розыгрыше.
1: Ага, сейчас проверим. Ну давайте, я вам в любом случае желаю удачи, потому что вопрос интересный будет. Смотрите, на окраине поселка Казачий Советского района располагается улица Талалихина. Так вот, кем был Виктор Васильевич Талалихин? Он был купец первой гильдии, он был казачий атаман или герой Советского Союза?
2: Атаманом пускай будет, поселок казачий.
1: Пускай будет атаманом. И нет, к сожалению, не атаманом. Вот не атаманом он был, а немножко другой человечек. А кем он приходился, мы узнаем уже у следующего слушателя. Вы можете пока, Арин, передать свои послания.
2: Ну, всем привет. Будем и надеяться, что когда-нибудь мы вас выиграем.
1: Я вам искренне желаю удачи. Спасибо большое. Сейчас будем с другим человеком разговаривать. Это вот для Арины было. Ну а пока давайте немножко еще трубочку возьмем. Добрый вечер.
3: Добрый.
1: Как вас зовут?
3: Ольга.
1: Ольга, чем занимаетесь?
3: Еду с работы.
1: Едете с работы. Ой, какое прекрасное ощущение. Я через 40 минут вместе с вами буду балдеть. Ну а пока у вас есть возможность еще и вкусный бокс забрать от хлебзавода 7, город Новотроицк. Так вот, кем был Талалихин-то? Купец первой гильдии, казачий атаман или герой Советского Союза?
3: Герой Советского Союза.
1: Ну, конечно, я вас поздравляю. Эта дорога у вас становится еще приятнее. Так что вкусный бокс ваш. Давайте ваше послание, приветы.
3: Привет супругу, который меня везет домой. Ну и всему Орску.
1: О, у вас еще и личный водитель. Ему привет. Надеюсь, с бокса что-то перепадет. Спасибо. Трубочку не кладите сейчас за эфиром. Пообщаемся пока. Давайте вам на правах рекламы расскажу. Так вот. На правах рекламы можно сказать, что вы можете, друзья, больше читать у нас о нашей Оренбургской области и сходить, конечно, в Орский краеведческий музей. А вот другую информацию о Хлебозаводе 7 можно услышим в рекламном ролике, поэтому я думаю, все он за меня сделает. Услышим также в эфире у нас Егор Крид, Артик Асти, Карму, Гвен Стефани. Также послушаем мы Элока, Мохито и Келвина Харриса.
4: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
0: Вкусные знания.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8-922-878-2929.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра...

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Когда в покупках надобность появится, название наше каждому знакомо. Вы точно знаете, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» весы кухонные в ассортименте от 399 рублей. Футбольные мячи от 199 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
6: Алло, а можно такси к школе?
7: Телефон рекламной службы

0: хит на все времена.
1: Сегодня также в рубрике «Хит на все времена» у нас Джеймс Блант и трек под названием «You're Beautiful, ты прекрасна». 2005 год, студийный альбом «Back to Bedlam».

Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.

0: Техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс.
3: Макс.
2: Макс.
3: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Санчо Панчо. Так, в Орске плюс 30 сейчас, вечером до плюс 28, в Ковандыке, Медногорске плюс 29, вечером до 27, также в Оренбурге плюс 29, вечером до 26, возможно, осадки, ну и также в Ясном плюс 31, вечером до 29. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама.
7: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Здорово, бандиты.
1: Здорово.
2: Здрасте.
1: Здрасте.
2: Ничего? Я вообще не слышу.
1: Ну, там здорово бандиты был.
2: А, здорово бандиты.
1: Да, да. Здрасте, здрасте. Как дела?
2: Да хорошо.
1: Хорошо.
2: С речки, знаете, так. Хорошо.
1: Утонул?
2: Да, я тут. Утопленница пришла.
1: Нет, ты такой, это, разбухший, да?
2: Синий. Да, да. Да, все хорошо.
1: Ну, ладно.
2: Будем сейчас веселиться. Музыку хорошую включать, как всегда. И смотреть разницу.
1: Все, Женьку, как всегда, рад видеть. Тебе удачи.
2: Спасибо.

0: на Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев встретился с выпускниками 2026 года, получившими максимальные баллы на ЕГЭ. Многие из них медалисты и победители олимпиад. Большинство выбрали IT-инженерные специальности, но есть также будущие медики и журналисты. Глава региона отметил успехи выпускников в спорте и творчестве, пожелал им не терять интерес к знаниям и двигаться к целям. В Оренбургской области сообщили о летних ограничениях для тяжеловесного транспорта. Они действуют на региональных и межмуниципальных дорогах с асфальтобетонным покрытием в жаркую погоду. Согласно постановлению правительства Оренбургской области, с 1 июня по 31 августа движение больших грузов временно ограничивается, если дневная температура воздуха превышает плюс 32 градуса. Такая мера вводится для того, чтобы снизить нагрузку на дорожное покрытие в период сильной жары и предотвратить его повреждения. Ограничения распространяются на автомобильной дороге общего пользования регионального и межмуниципального значения Оренбургской области. В следующем году у россиян будет 247 рабочих дней и 118 выходных вместе с праздниками. Это следует из проекта производственного календаря, подготовленного Минтрудом. Новогодние каникулы продлятся 11 дней. С 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Кроме того, в ноябре россиян ждут пятидневные выходные. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 23 копейки, 100 тенге 16 рублей 28 копеек, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Девушки, уймите вашу мать!
1: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, на улице жара, как мы и ждали, и как ждали. Вот Женя Куликова. Кто ждал, да? Да нет, нет, сейчас кричат. Да, да все ждали, и поэтому давайте-ка будем с вами веселиться, замечательную музыку, друзья, включать и, конечно, настроение поднимать. Смотрите радио вместе со мной, Женя Куликов.
2: Смотри вперед.
0: Смотри.
2: Смотри.

0: Тройка лидеров Хит-мьюзик-чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в хит-мьюзик-чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Алок и Иллениум с треком «To the Moon». На второй строчке был Алок, Зеба, Португал The Man и трек Dive Into The Ocean. Ну а лидерами хит-мьюзик-чарта были снова Алок и Халид и Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или смотри.радио и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.

0: Компания «Окна фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000.
1: В «Милом доме» суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Аромадроп» 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8-3537-210-260. Без возрастных ограничений.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

А вот в интернете появились подробности роскошной свадьбы Тейлор Свифт, друзья. Представляете, опубликовали, значит, подробности вот этой свадьбы. И, в общем, что там было? В общем, она женилась, да. Ой, замуж вышла, да. За футболиста Трэвиса Кэлси. В общем, торжественная церемония, которая состоялась на стадионе. В общем, 20 минут там клятвы друг другу были. Все так красиво. Все плакали. Всем раздали 1000 человек там было. Всем раздали платочки. Говорит, плачьте, плачьте. А Тейлор Свифт, наконец-то, уже замужем. А моя девчонка замужем. В общем, смотрите, среди 1000 приглашенных гостей оказались модель Джиджи Хадид, актер Брэдли Купер, певица Селена Гомес и так далее. Даже Дженнифер Лопес была там. Вот так, погуляли. В общем, я не знаю, там 2 дня гуляли или один. Как у нас, знаете, первый день, потом где-нибудь в этом. Сначала на стадионе, потом где-нибудь в этом, на Урале там или что-то еще. Ну, в общем, Тейлор Свифт молодец. Мы ее поздравляем. Желаем здоровья, счастья. Всего самого наилучшего. Пусть она будет, главное, счастлива. И чтобы у нас появлялись песенки ее, да? Ну и, конечно, на Смотри Радио, друзья, здесь Куликов. Поэтому давайте-ка заказывайте музыку, которую вы хотите. В твоем ритме. Смотри Радио.

Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
5: Вы камильфо, и ваш бонтон. Иметь костюмы от «Бастон». Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
7: Телефон рекламной службы 22.

0: Джиган, Нилетто и Локдог. Дорого. Все знают, что на танцполе как-то грустно и одиноко, когда Жень Куликов нет, да. Жень Куликов здесь, друзья, еще и завтра утром будет Жень Куликов. Дай бог проснуться, да. И там где-то сейчас начальник такой ту-дун. В общем, что я хочу вам сказать. Заходите в Макс, телеграм-канал, в контакт наш. В общем, выложила там себя такого брутального там, да. Говорю, пристегните ремни, будет жарко. И продолжите фразу. Для меня самый летний трек это. И давайте понакидаем треки, которые самые-самые. Вот для меня летний трек это вот этот.
1: Сделай громче.

И все вместе, друзья. Хоп! И вот Владимир написал, говорит: всем привет, Куликов, привет, передаю привет из Москвы вам всем, ура, ура, ура. Ну вот они, сообщения, друзья. А Миха написал, что любит свою мамочку. Как приятно, как хорошо и как круто, друзья. Мы с вами продолжаем наш вечер. Это Женя Куликов, это лето будет нашим.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Знает нас каждый покупок ценитель. От товара наши ломятся витрины. Пусть кому-то нужен освежитель, а кому-то омывайка для машины. В сети магазинов «Милый дом» летняя стеклоомывающая жидкость «Эффект» 5 литров 149 рублей. Освежитель воздуха «Эйрбик» от 159 рублей 99 копеек. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим о погоде прямо здесь и сейчас. Да, тем временем в Орске плюс 33 градуса, ночью будет плюс 23, в Оренбурге сейчас плюс 27, ночью будет плюс 22. В Ясном сейчас плюс 28, ночью будет плюс 18, ну а в Кундыке и Медногорске в данную минуту плюс 29, ночью будет плюс 17, а вот в Ялте 27 градусов со знаком «плюс». Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
3: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Урале 19 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орском поселке Победы установили новые светофоры на улице Достоевского, но они пока не работают. Водители и пешеходы продолжают ориентироваться на дорожные знаки. Когда светофор заработает, не сообщается. После монтажа специалисты подключат оборудование и настроят режимы. Жительница Оренбурга подала в суд на городского перевозчика. Она требует 350 тысяч рублей за моральный вред после травмы в автобусе. Женщина утверждает, что инцидент произошел в ноябре 2025 года. Водитель резко повернул, и она упала. В результате падения оренбурженка получила серьезные травмы, включая перелом позвонка. Помимо компенсации, женщина требует штраф в 50% объеме от суммы и возмещения судебных расходов. Промышленный суд Оренбурга принял иск. Дата заседания пока не назначена. В Москве и в Подмосковье начинается затяжной период дождливой погоды. По прогнозу центра ФОБОС, осадки задержатся в столичном регионе как минимум до середины июля. По предварительным прогнозам, дождливый период может растянуться примерно на 10 дней. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 23 копейки, 100 тенге 16 рублей 28 копеек, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
5: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
6: Как это?
5: Получили в подарок от Citigroup.
6: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
2: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Интересный факт. Песок в пустыне может разогреваться до 80 градусов по Цельсию. А на Смотри Радио мы тоже жгем и настроение поднимаем, друзья. Поэтому в новый час влетаем и смотрим радио. Погнали, друзья, с хорошим настроением.
2: Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантия.

0: куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
3: Когда

0: И так, знаете, так шепчешь, так, покажи радио. Ну, вы знаете, да, это прикол. Смотри радио, друзья. Дальше у нас будет гороскоп на завтра, на 7 июля. Погнали.
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что, друзья, готовы послушать гороскоп? Что ж звезды нам насоветуют на завтра, на 7 июля? Уже готов гороскоп, погнали!
2: Овен.
0: Завтра будет для вас день одним из самых удачных за последнее время. Пользуйтесь этим, ибо Луна, которая столь положительным образом влияет на вашу судьбу, не останется в таком положении навсегда.
2: Телец.
0: Завтра вы будете склонны придираться, вот знаете, к окружающим. Возможно, они в полной мере этого заслуживают, но вам это чести не добавит, это следует учитывать.
2: Близнецы.
0: Завтра вы можете обнаружить что-то, что вы считали своим личным делом, вдруг стало достоянием широкой общественности. А на общественность, знаете, с удовольствием моет косточки.
2: Рак.
0: Завтра значение будет иметь не только то, что вы говорите, но и то, как вы слушаете. Чем внимательнее вы будете, тем больше интересного и полезного для себя узнаете.
2: Лев.
0: Завтра у вас появится реальная возможность уговорить тех, кто ранее уговором не поддавался. Но сила убеждения – оружие обоюдное. Да. При неаккуратном обращении можно уговорить на любое сколь угодное глупое действие самого себя.
2: Дева.
0: Завтра вы можете оказаться несколько, знаете, многословны. Придется все время следить за собой, ибо, во-первых, это качество как бы не вызывает уважения. А во-вторых, вы можете запутаться в словах и потерять тему беседы.
2: Весы.
0: А завтра вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств. Не то, чтобы обычно это не так, но нынче ваша щепетильность и вовсе не будет иметь никаких границ.
2: Скорпион.
0: Завтра основное беспокойство вам будет доставлять ваш друг. Да. Вот. Он настолько обеспокоен проблемой получения того, что он хочет, что не слишком контролирует свои действия. Ваша задача – уберечь его от неприятностей.
2: Стрелец.
0: Итак, стрелец. Стрельцы, вас беспокоят не столько сами ваши проблемы, сколько отсутствие участия к вам, как их носителю со стороны окружающих. Это не совсем честно, ведь у них есть свои заботы. Ну, это вовсе не означает, что к вам плохо относятся.
2: Козерог.
0: Итак, завтра вы будете более хрупки, чем обычно, как в психологическом, так и в физиологическом смысле. Постарайтесь оградить себя от сквозняков и скандалов и биты.
2: Водолей.
0: А ситуация, в которой вы находитесь, чревата внезапным изменением обстоятельств со всеми вытекающими отсюда неприятностями и последствиями. Будьте готовы к переменам. Перемен! Требует наше сердце. Корвалол тоже.
2: Рыбы.
0: Итак, рыбы, развлекитесь завтра сами и развлеките членов вашей семьи. Порешайте хором кроссворд, что ли, если, конечно, совместная уборка квартиры не принесет большого удовольствия. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио. Погнали.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Интерьер — это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: Я, знаете, в детстве от бабушки своей пытался убежать. Ну, бежал. Я когда увидел, когда она начала бежать за мной, я такой: ты же бабушка, ты что бежишь-то, а? А дальше у нас хит на все времена, друзья.
1: Хит на все времена.
0: И сегодня это Питбуль, да. I want you... А, так, подождите, да. I know you want me. Ха. Да, переводится: я знаю, ты меня хочешь, ты знаешь, я тебя хочу. В куплетах есть испанские фразы, например, румбаси или даже эль ла куэре сурумба. Давайте послушаем, и можно петь. Yeah.

0: Реклама.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская.

котлами в газовик. Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Далее 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске построят 5 спортивных комплексов. Они появятся в разных районах города благодаря социально-экономическому партнерству с городским предприятием. Общая стоимость около 50 миллионов рублей. Крупнейший комплекс откроют в парке «Северные». Площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, скейт-парк, уличные тренажеры и комплекс для людей с ОВЗ. Еще 2 площадки разместят в поселке ОЗТП у школ «Юность» и «Свобода» с беговыми дорожками и тренажерами. В поселке Первомайский возле клуба «Современник» создадут спортивный класс с площадками для мини-футбола, волейбола, тренажерами, детской кроссфит-зоной и игровым комплексом. Все объекты будут оборудованы зоной отдыха, скамейками, навесами, освещением и камерами. В Саракташском районе полицейские проводят проверку по факту несчастного случая, в результате которого 30-летний животновод получил множественные травмы. По предварительным данным, мужчина объезжал территорию фермерского хозяйства верхом на коне. Во время движения он не заметил поперечный столб, линии электропередачи, получил сильный удар и упал с лошади. Пострадавшего доставили в Саракташскую районную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Сегодня в России начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы. Об этом сообщили в Минпросвещении Российской Федерации. Приемная кампания проходит в 2 этапа. Первый завершился 30 июня и был предназначен преимущественно для детей, имеющих право на первоочередные и преимущественные зачисления, а также проживающих на закрепленной за школой территории. Вторая волна продлится по 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. Зачисление проводится при наличии свободных мест, а решение о приеме оформляется в течение 5 рабочих дней после подачи документов. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 99 копеек, 100 тенге 16 рублей 31 копейка, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
0: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Представляете, есть в Чили зоопарк такой, где хищники ходят там, где хотят, а люди приезжают к ним в клетках. А у нас в Орске, друзья, придумали радио, которое можно смотреть. Открой, как говорится, новое окно, да, в своем телевизоре. В общем, смотрите радио, друзья, в новый час вступаем.
2: Смотри вперед.
0: Смотри.
2: Смотри.
0: Радио.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных.

0: Макс,
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
0: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри Радио. Смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

такое сравнение, газую как машина, Зиверт. Это очень-очень странное сравнение. И, ну, это может быть и у меня так фантазия работает, но ладно, ну газуй дальше. В общем, смотрите, интересная новость произошла. В общем, смотрите, значит, Ида Галя, и Наталья. В общем, популярная российская блогерша Ида Галич назвала лучший город мира для жизни. Я считаю, что это Москва. Это самый крутой город для жизни из-за инфраструктуры развитой, из-за возможностей, из-за того, что ты 24 часа на 7 можешь существовать в мире, где абсолютно есть все. Ну, знаете, а вот я считаю, что где родился, там пригодился. А у нас шеф, как говорит, лучше быть, говорит, головой муравья, чем у слона пятой точкой. В общем, ну, не знаю. Мне нравится Орск. Мне нравится, потому что только в Орске есть такое радио, которое можно смотреть, друзья. Поэтому дальше смотрим и танцуем. Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

была группа «Раса». Ты пчела, я пчеловод. Как хорошо, что они не пели про овечку, да? Ну, понятно, получилось бы, что, да? Ну, ладно, друзья, мы с вами продолжаем. Это «Радио Хит», это «Смотри Радио». Жень Гульков здесь. И вот они, ваши сообщения, читаю прямо сейчас. У нас, знаете, сегодня такая вот тема. Продолжите фразу. Вот какая песня у вас ассоциируется с летом? И вот Денис Чулков нам написал, значит, в «Макс». Вот оно какое наше лето. Это, говорит, из мультика. Спасибо вам огромное, Денис. А также здесь написали, говорит, банановая песня, блестящая, говорит, вот бананы, кокосы, апельсиновый рай. Вот это вот давно не слышал, да. В общем, спасибо вам большое. Там Анастасия написала нам. В общем, дальше, что тут еще кто написал? Макс, говорит, прошу передать привет моему коту Барсику и коту Кузе. Жень, где взять такую классную рыжую толстовку? Это не толстовка, это футболка. Вообще, это костюмчик, понимаете, костюмчик. Там и шортики тоже розовые, просто вам не видно. Могу подпрыгнуть. В общем, давайте, друзья, дальше смотреть радио вместе. И Нетта, банан-банана, да, вот как раз тоже летняя песня.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Скорая помощь к вам. Прилетаю и рассказываю о погоде, друзья. Тем временем в Орске плюс 30 градусов, ночью будет плюс 23, в Оренбурге сейчас плюс 25, ночью ждите плюс 22. В Ясном сейчас плюс 26, ночью будет плюс 18, ну а в Кулундуке и Медногорске плюс 27, ночью будет плюс 17. В Геленджике плюс 30, а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия. Свежемороженое без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Далее 21 час. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: видите, разбаловали девчонку Мию Бойку, да? Экспонат на 1000 карат. Ну, ладно, друзья, у нас... пусть хочет, так и говорит, да? Ну, а песня действительно классная такая, которая вот в голове заедает, и я ее даже всегда пою. Хотя мне уже, извините, под 40. Ну, вот как-то так, друзья. Зовут меня, сейчас вам скажут. Раз, два, три.
1: Женя Куликов на Радиохит.
0: Ну что ж, друзья, мы начинаем новый час. 21.02, местное студийное. Поэтому давайте с хорошим настроением, таким прям с бодрящим, начнем слушать и смотреть радио. Там только хорошая музыка. А в этом часе еще расскажу про гороскоп на завтра. Погнали!
2: Смотри, смотри,

знаете, иногда вот, когда песни слышишь, да, как слышишь, так и поешь, да? И у меня сразу вот, как будто она поет сейчас. Слушайте. Чулок. Вот с этим и живите. Теперь будете петь всегда чулок.

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляя активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Алок и Иллениум с треком To The Moon. На второй строчке был Алок, Зеба, Португал The Man и трек Dive Into The Ocean.

0: И содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
1: Папе на работу, маме в магазин. А бабушка в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 7 июля, уже готов. Погнали!
2: Овен.
1: Завтрашний день будет для вас одним из самых удачных за последнее время. Пользуйтесь этим.
2: Телец.
1: А тельцы, завтра вы будете склонны придираться к окружающим. Возможно, они в полной мере этого заслуживают, но вам это чести не добавит. Это следует учитывать.
2: Близнецы.
1: Завтра вы можете обнаружить что-то, что вы считали своим личным делом, вдруг стало достоянием широкой общественности. А она, вот эта вот общественность, с удовольствием моет вам косточки.
2: Рак.
1: А завтра значение будет иметь не только то, что вы говорите, но и то, как вы слушаете. Чем внимательнее вы будете, тем больше интересного и полезного для себя узнаете.
2: Лев.
1: Итак, львы, завтра у вас появится реальная возможность уговорить тех, кто ранее уговором не поддавался. Пользуйтесь этим.
2: Дева.
1: Завтра вы можете оказаться несколько многословны. Придется все время следить за собой, ибо, во-первых, это качественно как бы не вызывает уважения. Ну а во-вторых, вы можете запутаться в словах и потерять тему беседы.
2: Весы.
1: Завтра вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств. А не то, что обычно не так бывает, но нынче ваша щепетильность вовсе не будет иметь никаких границ, друзья.
2: Скорпион.
1: А сегодня основное беспокойство вам будет доставлять опять ваш друг. Он настолько обеспокоен проблемой получения того, что он хочет, что не слишком контролирует свои действия. Ваша задача — уберечь его от неправильностей.
2: Стрелец.
1: Вас, вот знаете, беспокоят не только сами ваши проблемы, насколько отсутствие участия к вам, как их носителю со стороны окружающих. Это не совсем честно, ведь у них есть свои заботы.
2: Козерог.
1: Козероги, завтра вы будете более хрупки, чем обычно, как в психологическом, так и в физиологическом смысле. Постарайтесь оградить себя от сквозняков, скандалов и биты.
2: Водолей.
1: А ситуация, в которой вы находитесь, чревата внезапным изменением обстоятельств, со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Будьте готовы к переменам. Перемен требует наше сердце.
2: Рыбы.
1: Рыбы, развлекитесь завтра сами и развлеките членов вашей семьи. Порешайте, ну, хором кроссворд, что ли, если, конечно, совместная уборка квартиры не принесет большого удовольствия. Гороскоп был составлен сайтом igneous.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Когда понадобится вам однажды для дома совершить покупки важные, в магазин наш приезжайте дружно. Здесь найдете все, что нужно. В сети магазинов «Милый дом» набор из жидких моющих средств «Большая стирка Color 2 литра и Black 1,2 литра 549 рублей. Кондиционер для белья Е1 литр 139,99. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Милый, зима не за горами.
7: И что?
6: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
7: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
6: Да ты волшебник.
7: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
8: Телефон рекламной службы.

0: Ее все звали Зины, а поехала со мной. В общем, Gayazov Brothers, друзья, малиновая лада. Ну, а мы дальше едем здесь со мной, с Женей Куликовым. Да, это «Смотри радио», друзья. И вот они, сообщения прилетели. Опять тут пишут, что любят мамочку. А вот Олеся пишет: поздравьте, пожалуйста, моего брата с днем рождения. У него сегодня 10 лет ему, и он вас слушает, и вас очень сильно любит, Жень. Ой, спасибо большое. Ну, в общем, тебя с днем рождения. Как зовут брата, не написали. Напишите, пожалуйста. В общем, обязательно с днем рождения. Денем тебя. Пусть 10 лет. Это еще только начало. Я тебе говорю. 35 это уже боль. В общем, да, вот с праздником. Ну и, конечно, привет передают Максиму. А Максиму передают привет Анастасия. Она говорит: люблю своего Максика очень-очень сильно. В общем, давайте любить друг друга. И, конечно же, будем смотреть радио.
1: Расслабься этим вечером. Смотри радио.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 28 градусов, ночью будет плюс 23, утром плюс 26. В Оренбурге сейчас плюс 25, ночью плюс 22, утром плюс 25. В Ясном сейчас плюс 22, ночью будет плюс 18-19, утром плюс 20. Ну а в Кондыке, Медногорске сейчас плюс 21, ночью плюс 17, утром плюс 23. А вот на Гуа плюс 33. Информацию предоставил сайт Погода.орск.ру.
8: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.
9: Все оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Итак, вот, друзья, начинаем новый час. Питбули, Марк Энтони, Rain Over Me, друзья, да. Ай-яй-яй. Да, были дожди у нас, да, но они пропали, ушли, и теперь наступила настоящая жара. А еще жара, почему здесь? Потому что здесь, а как всегда, вечером кто?
1: Женя Куликов на Радио Хит.
0: Но не буду вас задерживать долго. Давайте прямо сейчас начнем наше музыкальное путешествие, друзья. Точнее, продолжим, потому что там будет хорошая музыка, отличный движ и, конечно, все ваши сообщения.

Елизавета пишет, говорит, привет, передайте, пожалуйста, моему братику Алексею. А Анастасия пишет, привет моему мужу Антону. Давай завтра привози рыбы. Он у меня, говорит, на рыбалку уехал. Ну что ж, друзья, все свои сообщения присылайте здесь. Это «Смотри радио». Женя Куликов. Это классно! Давайте смотреть радио вместе. Погнали. 3, 2, 1.

0: Реклама. Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.

сегодня это группа Maroon 5, американская поп-рок-группа из Лос-Анджелеса, Калифорния. В общем, группа была основана в 1994 году под названием Keras Flowers. И вот, в общем, они потом переименовались. Давайте послушаем We Love, композиция.

0: Реклама.
1: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
2: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
8: Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною.

Беарвульф, да, этого волка, как это, медведь-волк, да, это как котопес. В общем, друзья, вот он, такая, да, эпичная музыка, у нее такое все так же какое-то сказочное, да, наверное, мифологическое. Ну, это как, знаете, похоже мне вот на Киш, да, чем-то похоже, да. В общем, друзья, ну и, конечно, ваши крайние на сегодня сообщения прилетели, вот, а сейчас зачитаю, вот здесь говорят, Женька, ты чего так прыгаешь, чего такой веселый всегда? А что, нельзя, что ли? А что? Ну, я Гексли, я всем так говорю. Мне всегда говорят, кто? Я говорю, Гексли. Ну, по соционике там, посмотрите, узнаете. Это такой человек, который, ну, энергии прет. Вот такой вот я, да. В общем, также сообщение прилетело Марату, огромный привет. А также от Ерлана, ну вот. А еще прилетело сообщение, говорит, передай, Женька, передай песенку мне. Говорит, Ваня Дмитриенко, ртуть. Ну ладно, ну вот с ртутью вообще нельзя баловаться. А Ваня Дмитриенко балуется.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Мы поговорим о погоде. Тем временем в Орске плюс 27, ночью плюс 23, утром будет плюс 26. В Оренбурге сейчас плюс 25, ночью будет плюс 22, утром плюс 25. В Ясном сейчас плюс 22, в Медногорске тоже, и в Кумандыке тоже. Ночью будет плюс 18, утром плюс 20. На Гоа плюс 33, а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

погоди, говорит, это не Дисней, иди принцессу себе ищи, сказала Маригу. Ну, а я пойду тоже принцессу себе искать. Всем говорю пока-пока, счастливо, споки-ноки, пока.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом.

0: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Вас, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Реклама.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
6: Категория 16+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
9: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Шапо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 3 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио «Хит». Реклама. Кажется, в «Желен» уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.